вам и не нужно назад поворачиваться, потому как, я уверена, будущее вас впереди ожидает самое прекрасное, горизонты ваши необъятные. Дорогие мои, в этот нерабочий понедельник предлагаю как следует отдохнуть, зарядиться силами, позитивом и энергией. А во вторник с утра пораньше, как выйти на работу после долгих праздников и как показать всем, что такое по-настоящему хороший труд, правильный такой, с удовольствием, когда до первого пота, но без изнеможения. В общем, в компании Русского радио отдыхать и работать – это уже само по себе. Здорово и весело, проверено неоднократно. Благодарю вас за дивный стол заказов, все, как всегда, молодцы. Градус позитива не снижаем, у нас впереди Юлиана Караулова, Леонид Агутин и Томас Невегрин, и Николай Басков, свежие вещицы туманы. Все это для вас на русском.

Уже совсем скоро, 20 мая, Александр Владимирович Медведев, которого мы с вами знаем как Шуру, отметит очередной день рождения. Не забудьте кумира 90-х поздравить, если до сих пор слушаете его песни, погружаетесь в ту самую волшебную атмосферу, когда мы с вами, девчонки, носили мини из лаковой кожи, а парни как на подбор рубашки, расстегнутые на груди. Да, все мы были молоды и прекрасны. Впрочем, вот это состояние юности, любви, абсолютного счастья каждую весну охватывает, и мы в него погружаемся с головой. Оставайтесь именно в таком настрое, на русском.

0: Новая песня на русском.
1: Через туман, тучи и пропасти.
2: Всем привет, это Сергей Лазарев, и вы слушаете мою новую песню «Компасы» на русском.
0: Русский.

Ну, это, дорогие мои, сплошная лирика. На самом деле, обнуляться Ханна отправляется не куда-нибудь, а на Мальдивы. И это уже привычный маршрут. Певица утверждает, что именно там ее место силы. Потому как именно на Мальдивах, вот на том самом белом песочке легендарном, ей совершенно не хочется работать. И, как призналась сама Ханна, для нее это состояние совершенно нетипичное, потому как работать ей хочется всегда. Потому что вот эти репетиции, вот эти тренировки, танцевальные выступления на сцене, это и есть жизнь. Но все остальное так, вялое, скучное существование. И только вступив на землю островную, мальдивскую, певица целиком полностью погружается в атмосферу каникул, что чудесно. Я уверена, что вернувшись в столицу, которая, увы, ах, нынче пасмурная и дождливая, Ханна, как всегда, подарит нам немного южного солнца, а может быть, много в очередной своей музыкальной композиции. Она вообще на эмоции не скупится, это правильно, это по-нашему, это по-русски. Друзья мои, здесь, на русском радио, вас, как всегда, ожидает невероятный солнечный позитив. Я, Юлия Калинина, и все мои коллеги вас поздравляем с очередным нерабочим понедельником, и пусть завтрашний вторник будет легким и успешным после 3 дней отдыха. Я думаю, что нам с вами это по плечу. Русское радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Русское радио. На Русском радио Юлия Калинина.
1: Доброго-доброго, дорогие мои, утречко уже и по московскому времени наступило. Если у вас день идет полным ходом, надеюсь, этот нерабочий понедельник оправдывает ваши самые смелые ожидания. А знаете ли вы, что сегодня вот тот самый волшебный денек, когда можно в меру деликатно, но все же весьма убедительно прогнать тех, кто пристает к вам с разными глупостями. Ну вот представляете, давай-ка поработай, дружище, а то диван уже принял форму твоей ленивой тушки. Да, наверняка встречали таких неприятных людей. Или, например, так: «А ну-ка, хватит этих танцев и песен, будь уже, наконец, серьезным». А вы в ответ на это говорите: «Не-а, сегодня мой праздник, день глаженных шнурков». Наверняка слышали такое выражение: «Ага, сейчас все сделаю, только шнурки поглажу». Так вот, сегодня день глаженных шнурков, поэтому имеете полное право только и делать, что ничего не делать. Продолжаем отдыхать в понедельник с русским.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: «Русское радио».

говорят, новую жизнь надо начинать непременно с понедельника, поэтому, дорогие мои, если очень хочется, то день сегодняшний, по-моему, подходит. Если говорите гудбай любви, ну или, может быть, каким-то привычкам, хлопните дверью как следует, а не так, что тихое грустное прощание, белым платочком помахали в окно и все. Нет, давайте будем прощаться громко, а потом также громко и радостно встречать нечто новое, невероятное, то есть то, чего вам в жизни не хватало. Может быть, это новые наряды, может быть, это новая прическа, а может быть, это новая леди или новый джентльмен, который непременно окажется тем самым счастьем, которого вам так не хватало в этой жизни. Оставайтесь в компании любимого русского, постараюсь сделать все возможное для того, чтобы ваша встреча с вашим счастьем прошла в правильном музыкальном сопровождении. Никита и Дима Билан, прямо сейчас.

0: Если хочется зевать,
1: утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это...
1: Все это...
2: Крутую по-русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на русском радио. Что слушает страна? Любимое на русском. А я...

Любовь к музыке и многочисленным поклонникам – это то, что заставляет Валерию с невероятной частотой выпускать по-настоящему классные треки. Вещица под названием «Возьми мою любовь» – совсем недавняя премьера, только что прозвучала в нашем эфире. Ну и вы, друзья мои, наверняка обратили внимание на то, что 9 мая в нашем эфире звучала песня, на мой взгляд, просто потрясающая. Невероятная аранжировка, чудное слияние голосов. Ася, Акмаль, прекрасная Валерия и Антон Лаврентьев исполнили песню «Есть только миг». Да, это действительно здорово было. И я эту песню, которая, кстати, вошла в сборник «Музыка Победы», слушала с огромным удовольствием. В общем, надеюсь, что вот таких невероятных музыкальных открытий нас с вами впереди ждет еще много-много. Тем более, что 25-й нас с самого начала радовал и яркими премьерами, которые вы наверняка слышали в эфире русского, и невероятными дуэтами, которые бамсы появлялись. Ну, в общем, надеюсь, что сюрпризы будут преимущественно приятные, а порой они бывают просто яркими и неожиданными. Так или иначе, хочется каждому из вас пожелать по-настоящему доброго утра, классно дня. Оставайтесь здесь, я, Юлия Калинина, и все мои коллеги без исключения желаем вам отличного нерабочего понедельника.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Давайте-ка, друзья мои, дружно встаем с кафеля в ванной комнаты, а также покидаем уютные насиженные местечки и начинаем двигаться, потому как утро понедельника уже началось, а это значит, что нужно как-то приводить форму в норму после праздников, после всяких вкусняшек. Завтра с утра пораньше предстоит нам с вами, страшно сказать, снова окунуться в рабочие, в бытовые, нормальные такие трудности, которые, увы, неизбежны. Поэтому давайте, сгруппировались и вперед. У нас здесь на русском все есть для того, чтобы вы чувствовали себя превосходно. Новинки горячие приготовили, настроение самое солнечное. И все это, заметьте, из центра весьма и весьма дождливой столицы. Меня зовут Юлия Калинина. Ближайшие 3 часа вместе с вами. На Артикасте распечатали этот музыкальный. Впереди Артур Пирожков, Дмитрий Маликов и любимая группа Hi-Fi.
1: Новая песня на русском.
2: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
1: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское радио.

0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
1: Любимей нет.

0: новая песня на русском.
1: Друзья, всем привет! Это Мод, и вы слушаете мою новую песню «Намек на нас» на русском.
0: Русская

тексты, которые бамс, потом укладываются легко на музыку, и получаются вот такие треки. «Намек на нас» вещица увидела свет 20 февраля, и вот сейчас, в мае, когда впереди 92, представьте, 92 лета, звучит до нельзя актуально. Ну, не говоря уже о том, что обложка этого лонгплея просто потрясающе выглядит. Я каждый раз смотрю, и что-то такое в душе поднимается. Так хочется любить, так хочется радоваться, и так хочется надеяться, что эта весна оправдает наши с вами самые смелые ожидания. Пусть вас притягивает любимая песня, которая звучит здесь, на русском. Может быть, это Александр Шоу.

0: тут, казалось бы, что такое снег в океане? Это всего лишь круговорот воды в природе. Когда вода замерзшая, падает в воду соленую, растворяется там, ну и далее по текстам. И только настоящий поэт, только настоящий художник мог увидеть вот в этом совершенно обыденном биологическом явлении нечто поэтическое. Я надеюсь, друзья мои, что глаза, которые сейчас смотрят на вас, с нежностью и любовью, я в этом уверена, не отсвечивают вот этой холодной голубизной. И пусть сегодня только радость плещется в очах, которые вам так дороги. Ну, а если уж снегу очень хочется, то отправляйтесь, вот скажем, на Шпицберген. Я выяснила, что там нынче снежный денек, обещали. А еще можно отправиться куда-то на Чукотку, можно поехать в Австрийские Альпы. А еще можно поехать куда-нибудь в Патагонию. Там в Андах, говорят, тоже идет снег. Впрочем, я еще по снегу соскучиться не успела и пока еще не мечтаю, что наступят опять те самые времена, когда будут звенеть рождественские бубенцы и вокруг будут белые сугробы. Сейчас хочется только лета, только радости, только позитива. Ну да, и каникулы, само собой, куда уж без них. Легкое отпускное настроение у нас с вами в этот нерабочий понедельник. Здесь, на русском, оно властвует безраздельно. Фабрика, Леонид Агутин и группа БИС в ближайшее время.
1: Реклама на русском. Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
2: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов в Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
4: Успех.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел. Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
12: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
13: Женщины не молчат, они просто перестают говорить вслух. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Русское радио.
1: Давай начнем все сначала. Обиды бросим с причала. Хочу, чтобы ты знала.
0: Только любимая.

Девчонки, вот так мы обычно и делаем. Пойдем с тобой туда, пойдем с тобой сюда, пойдем со мной, камон. А парень бежит буквально за нами, тащит пакетики с покупками. Это если вы в торговом центре находитесь и думает, боже, когда это все закончится. Сейчас бы присесть, потому что ноги гудят. И, пожалуйста, маленькую чашечку кофе. А вы вообще замечали, что, как правило, мы с вами напеваем ла-ла-ла именно в тот момент, когда забываем слова песни. Мы с тобой ла-ла-ла будем веселиться до утра, ну и всякое такое. Тем более странно, что автором вот этой легкомысленной музыкальной композиции является Андрей Губин, который, между прочим, всегда считал себя серьезным поэтом-песенником и песни предпочитал писать все-таки серьезной. А потом вдруг бамс, родилась вот такая легкомысленная вещица, которая, тем не менее, вошла в музыкальную историю. Это «Русское радио». Всем доброго, недождливого утра.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, юго-западный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха около 20 градусов тепла.
2: Спонсор программы ООО «СЗ-СК-10» номер 12.
3: «СК-10» пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В «СК-10» вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСЗ-СК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
0: Русское радио.

0: новая песня на русском.
1: Музыка моя, это ты, в сердце про тебя хиты.
2: Всем привет, это Дмитрий Колдун, и вы слушаете мою новую песню «Музыка моя» на русском.
0: Русское радио.

0: просто сногсшибательный, горяченный трек. Дмитрий Колдун и музыка моя только что здесь, на русском. Здорово, дорогие мои, что наши любимые исполнители не жадничают и даже понимают, что музыка в общем-то принадлежит им. Они с нами делятся, щедрой рукой раздают самые горячие премьеры. Но вы их, как всегда, ловите здесь, на русском. Зовут меня Юлия Калинина. Здравствуйте каждому из вас. Желаю по-настоящему доброго утра. В столице поливает. Сколько бы я ни желала нам с вами солнечной погоды, где-то там наверху эти ребят, похоже, спать отправились и решили, ну и ладно, пусть идет дождь, у них и так все замечательно. И действительно, все как минимум неплохо, потому что мы с вами вместе еще полтора часа, и хороших песен я припасла достаточно. Ханна и Миша Марвин уже совсем скоро, потом Татьяна Куртукова, дискотека «Авария» и Мари Краймбрери. Наслаждайтесь!
1: Русское радио.

0: песня на русском.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на La Moda. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на La Moda и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Невеста бросила букет таким образом, чтобы поймать самой. И этим очень насторожила жениха. Рекламная служба «Русского радио» 5797799, код 499.

Ну вот если кто-то у вас будет интересоваться, как ты, где ты, с кем ты, смело отвечайте. Знаете, слушаю сейчас русское радио, в эфире «Да-да-да-дам», любимый ведущий. А дальше имя рек. В общем, надеюсь, понимаете, что очень тонкая грань пролегает между тотальным контролем и обычной человеческой заботой. Можно просто поинтересоваться: «Эй, дружище, как дела?» А можно требовать самого подробного отчета, чтобы посекундная тарификация была, как у мобильных операторов. Надеюсь, у вас, бесценные мои, нынче не стоит вопрос именно таким образом, и никто у вас не спрашивает: «Как ты, где ты, с кем ты?» Да отдыхаю я, наслаждаюсь нерабочим понедельником. И это правильно. Если что, мы здесь на русском, то исключительно за ваш хороший отдых. Ставим песни любимые, поддерживаем хорошее настроение вопреки дождю.

Вчера еще только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, юго-западный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха около 20 градусов тепла.
1: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
2: Отличная новость. В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 400 рублей. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Застройщик ООО «СЗ1UC Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 ФЗ.
3: Реклама на русском.
4: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия «Муз-ТВ-2026. Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто заберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
5: Чтобы руки не пахли рыбой, достаточно на пару минут опустить их в керосин. И будут пахнуть керосином.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
7: Русское радио.

0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Спасательная группа добралась до двух туристов, застрявших на Эльбрусе. Об этом сообщили в МЧС. О пропаже альпинистов стало известно накануне вечером. Они забрались на высоту более 5000 метров, однако не смогли самостоятельно спуститься. Свой маршрут они не регистрировали. На помощь путешественникам отправилась группа из 10 членов высокогорного поисково-спасательного отряда. Поиски пропавших усложняла метель и отрицательная температура. Туристы чувствуют себя нормально и спускаются. Власти прорабатывают ограничения на публикации СМИ о насилиях в школах. Инициатива позволит ограничивать распространение такого контента. Работать над ней будут Министерство просвещения и другие ведомства. Как пишет ТАСС, меры направлены на профилактику негативных социальных явлений в детской и молодежной среде. Первые результаты лечения онковакцины станут известны лишь через 2 месяца. В центре Гамалеи заявили, что врачи пока не могут сказать об уменьшении опухоли пациента, который в апреле получил препарат от меланомы. Прошло слишком мало времени. Тем не менее, разработчики сообщили, что в анализах наблюдались небольшие сдвиги. Значительных побочных эффектов не заметили. Пациенту введут вакцину 10 раз. И о спорте. Португальский клуб «Спортинг» стал победителем Лиги чемпионов по футзалу, турниру для сильнейших команд Европы. Одним из обладателей трофея стал нападающий сборной России Иван Чишкала. «Спортинг» обыграл в финале действующих чемпионов из испанской «Пальмы». Португальцы вышли вперед уже на 4-й минуте, а финальную точку в матче поставил своим голом именно россиянин. К финалу футбольной Лиги чемпионов, в свою очередь, готовится другой россиянин Матвей Сафонов, выступающий за французский ПСЖ. О развитии событий менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

кстати, сегодня тот самый день, когда выше облаков хочется по совершенно меркантильным соображениям, потому как выше облаков нет дождя. А мне скоро предстоит до дома добираться и чувствую, буду короткими перебежками. Бежать с большим цветным зонтом и думать, ах, как же хочется куда-то туда, выше облаков. Ну, нет, пока останусь в нашей уютной студии, потому как здесь у нас тепло, светло не капает и песни хорошие играют. Владимир Пресняков, кстати, меня поразил просто в самое сердце. Блестяще исполнил ко Дню Победы песню «Пора в путь-дорогу» из легендарного фильма «Небесный тихоход». Там, помните, Николай Крючков играл совершенно потрясающе. Если не видели киноработу, обязательно посмотрите. Ну, а любимые песни, как всегда, здесь, на русском. Настасья Самбурская сейчас, «Руки вверх», и Сергей Лазарев чуть позже. Меня зовут Юлия Калинина. Доброго нерабочего понедельника.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, юго-западный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха около 20 градусов тепла.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Какие планы на майские? Обновиться во «Фреш». В мае минус 600 тысяч рублей на новые автомобили «Джетур». И каска в подарок.
4: Звучит выгодно.
3: Новый «Джетур» от 2 миллионов 39 900 рублей во «Фреш». Большой склад автомобилей в наличии. Официальный дилерский центр «Фреш Джетур». Аксайский проспект, 19. 320 37 71.
2: АО «Альфа-страхование».
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
5: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
6: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина, 127-39-24-47-41.
7: Попробуй в

0: Богучарские снеки. Свое всегда вкуснее.
1: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
2: Щелка и челюстной сустав беспокоят боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
3: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
4: Нет.
3: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muz-tv-tv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
5: Космос. Ближе, чем вы думаете. Развлекательный центр «Космодом» приглашает вас в мир ярких впечатлений и виртуальных приключений. Космические VR-арены, всесезонный лазертаг, развлечения для детей и взрослых. У нас есть все, чтобы провести время незабываемо. Отпразднуйте свой день рождения с друзьями в наших космически улетных банкетных залах. Ждем вас ежедневно с 10.00 до 22.00 на третьем этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Космодом».
6: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от «Русмедиа». 700 тысячам ростовчан с индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
7: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
8: Существует легенда, что под утро стены для перфоратора мягче.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
10: Что слушает страна?
11: Ветер меняет направление.
10: Русское радио.
12: Если кольцо, значит мы вместе. И ничего нет крепче.
10: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: мне неоднократно приходилось слышать от мужчин, причем разных возрастов, что самый приятный аромат, лучший афродизиак – это аромат свежей выпечки, которую, естественно, своими чудными нежными ручками приготовила главная на свете женщина, которая есть в их жизни, и это, представьте себе, не мама, а очень даже супруга. Бесценные мои, если вы нынче ощущаете дивные ароматы, знайте, что это неспроста. Сегодня праздник желудка или день с названием «Ешь, что хочешь». И это не про песню Артур Пирожкова, это скорее про то, как мы с вами иногда можем сказать решительное «нет» всем правилам, всем диетам, всем установкам ЗОЖа пресловутого. Поэтому, если сегодня в вашей жизни вдруг появились шоколадные маффины, знайте, что это неспроста. Ешьте самое вкусное, слушайте самое любимое, в общем, отдыхайте. А уже завтра, во вторник, с утра пораньше, начнем ту самую новую жизнь, которую принято начинать в понедельник. Уже совсем скоро Юлия Савичева, Мия Бойко, 5 утра и Вань Дмитриенко на русском.
1: Русское радио. Русское радио. Все будет хорошо.

так и хочется сказать: «Ах, Мия, Мия, давай-ка сегодня лучше о чем-нибудь другом». Потому как про дождь, накрывший Москву, это как-то слишком правдиво. Он сегодня уже был капающий, проливной, моросящий. В общем, кажется, все виды дождя мы успели испытать за минувшую ночь. И да, говорят, что он потихоньку заканчивается. Надеюсь, что ваша покорная слуга сможет добраться до дома в сухих кроссовках. В общем, и это, по-моему, хорошо. Повод для хорошего настроения всегда можно обнаружить, начиная от погоды, заканчивая той песней, которая звучит здесь, на русском. Иногда щелкаешь кнопку, включаешь, и бамс, звучит тот самый трек, который неизменно поднимает настроение. 5 утра, и Ваня Дмитриенко сейчас, Андрей Губин, Бандерас и Зиверт чуть позже. Оставайтесь. Доброго утра.

0: Реклама на русском.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Там, где каждый пытается что-то сказать. «Экслантикс ЕТ» — это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер «Экслантикс ЕТ». Слушайте тишину.
3: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
5: Мой сосед поставил в огороде такое страшное пугало, что вороны вернули весь урожай за прошлый год. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Группа «Фабрика и рыбка» только что здесь, на русском. Один из любимейших моих клипов. Если никогда не видели, посмотрите. Море, солнце и позитив. Девчонки там невероятно хороши. Ну, а вообще, сегодня тот самый день, когда можно быть и чайкой, и звездой, и рыбкой. В общем, кем пожелаете, потому как выходной день, и никто не властен над определением вашего имиджа. Отдыхайте, дорогие мои, вдыхайте весну полной грудью, слушайте любимые песни. В общем, наслаждайтесь жизнью в компании любимого русского радио. А я пошла отдыхать. Спасибо всем за прекрасную ночь. Обязательно повторим на бис в ближайшее время. Юлия Калинина, Русское радио. Пока.

0: Реклама на русском. Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
1: Грузовики, за работу!
0: Анимация «Грузовички».
2: В большой премьере нужны маленькие зрители.
0: Возрастное ограничение 6+.
2: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
0: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
4: Окошкина.
5: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
0: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго» тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: «Сектор газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чечерина», «Лепрехонцы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда», 15 мая на РЕН-ТВ.
9: Для лиц старше 16 лет.
10: Кто сказал, что любовь и деньги несовместимы? Я люблю деньги.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-2166.
0: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
12: Русское радио.
0: Всегда с тобой. Русское радио. Что слушает страна? Позвони мне.

0: слушает страна.
1: Милая, милая, а сердце битое стекло, снова полюбила, снова не повезло.
0: Русское радио. Русское радио.
2: Держи, держи, руку мою, держи, что хочешь, скажи, получишь, держи.
0: Только любимая. Лучшее.
3: Сейчас веселый свеж, мрачный летит карты.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и бизнесмен, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, могут в скором времени посетить Россию. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков. В предыдущий раз американские переговорщики были в Москве в конце января. После начала кампании США против Ирана участие Вашингтона в переговорах по Украине было приостановлено. В Москве выражали надежду на то, что Америка позднее вернется к своей роли посредника в украинском урегулировании. В этом году абитуриенты вузов впервые столкнутся с днем тишины в ходе приемной кампании. Сейчас последние дни поступления могут оказаться хаотичными из-за постоянно меняющегося списка зачисленных. По новым правилам, в день публикации приказов о зачислении абитуриенты не смогут вносить изменения в свои заявки. Это позволит выпускникам понимать свой статус и планировать свои действия на следующую волну. Во всей России разыскивают фуру с более чем 1500 пчел из Узбекистана, которые не прошли карантин и могут быть опасны для людей. Транспорт пересек границу через пункт пропуска в Астраханской области в начале апреля. Далее фура должна была отправиться в карантинную зону в Курганской области. Однако до места назначения машина так и не добралась. Причиной срыва маршрута оказалась неготовность карантинного пункта в одной из деревень Курганской области. Выяснилось, что там отсутствуют необходимые ульи и оборудование для обработки насекомых. После этого транспорт исчез. И о хоккее. Сегодня стартует финальная серия Кубка Гагарина. До 4 побед сыграют Ярославский «Локомотив» и Казанский «Акбарс». Третий сезон подряд «Лока» играет в финале, и теперь железнодорожники постараются защитить трофей, а не действующие обладатели Кубка Гагарина. Казанский клуб добился выхода в финал впервые с 2023 года и в шестой раз в своей истории. О развитии событий в выпуске уже менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Леовит Нутрио». Кисель желудочный нейтральный от «Леовит». Специализированный пищевой продукт диетического профилактического питания при воспалительных заболеваниях желудка. Кисель «Леовит» для желудка суперхит. Не является лекарственным средством.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, юго-западный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха около 20 градусов тепла.
2: Спонсор программы ООО «СЗСК-10» номер 12.
3: «СК-10» пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В «СК-10» вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСЗСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.
5: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
6: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-392-44741.
7: Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны Золотой Арены». С 21 марта по 1 июня. Цирк расположен Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу, тигры, львы, невероятные трюки, динамика и драйв. Не пропустите. 0+.
8: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
9: Гитарист легендарной группы «Кино» Юрий Каспарян в уникальном проекте «Симфоническое кино». Видеоряд концерта «Александр Цой». 16 мая. ДГТУ. Категория 6+.
10: Чем вам лето-то не нравится? Кто хочет, купается. Кто не хочет, то в проруби сидит. А?
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
12: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах, на интернет-просторах.
13: Русское радио.
12: Всегда с тобой.
13: Русское радио.
12: Радио
13: большой страны.
12: Что слушает страна?
14: На вот.

0: если хочется зевать.
1: Утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это...
1: Все это...
2: Крутую по-русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на русском радио.

0: новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». И вы слушаете нашу новую песню «Малахит» на русском.
0: Русское радио.

0: Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Там, где каждый звучит на своей волне. Xlantix ET – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте музыку.
5: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Capsicum помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Capsicum – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
6: Ура, премия!
7: И мне пришла.
6: И мне.
8: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
7: О, да.
9: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, срок. В рамках месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
10: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
11: Умный ритейл. Москва, Барклай 6, стране 3, помещение 8-28. Огранец 117-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении Самокат 6+.
12: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
13: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
14: У меня дело выгорело.
15: И сам я выгорел. Это не дело.
16: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
17: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
18: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
19: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
20: Приводите в «Альфа-банк» всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
21: Кто в пробках постоял, тот над мопедом не смеется. Рекламная служба Русского радио 5797799, код 499.

0: Спонсор часа ООО «Леовит Нутрио». Кисель желудочно-нейтральный от «Леовит». Специализированный пищевой продукт диетического профилактического питания при воспалительных заболеваниях желудка. Кисель «Леовит» для желудка – суперхит. Не является лекарственным средством.
1: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
2: Курс валют на русском радио.
3: По информации Центробанка России, на выходные вторник курс доллара по отношению к рублю снизился на 32 копейки и составляет 74 рубля 30 копеек. Курс евро вырос на 66 копеек и составляет 88 рублей 55 копеек.
4: Спонсор программы ООО «Формула А».
5: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
6: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
7: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60Е.
8: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
9: Реклама на русском. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
10: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 200 22 07 70.
12: Раньше я жил один, и все мои вещи, как попало, валялись на своих местах. Теперь у меня есть девушка, и все мои вещи аккуратно лежат неизвестно где.
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
14: Русское радио в твоем мобильном.
15: Русское радио.
14: В любое время. В любом месте. Вместе.
16: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?

0: Русское радио.
1: Давай начнем все сначала. Обиды бросим с причала. Хочу, чтобы ты знала.
0: Только любимая.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Власти объявили экстренную эвакуацию жителей двух поселков в Якутии – Витим и Пеледуй. Причиной стал стремительный подъем воды в реке Лена. Людям нужно взять с собой документы, деньги, необходимые лекарства, запас воды, продуктов, теплые вещи, а также зарядное устройство для мобильных телефонов. Между тем, сразу в несколько российских регионов вернулась зима. Для Урала и Сибири аномальные майские снегопады стали настоящим климатическим испытанием. Из-за метелей, которые обрушились на Екатеринбург и некоторые районы Свердловской области, ГАИ рекомендует водителям вообще не выезжать за город. В Югре и на Ямале десятки автомобилей застряли на федеральных трассах, ограничено движение на региональных дорогах. Осадки сопровождаются сильным ветром, под порывами падают деревья и рвутся провода. Между Россией и Саудовской Аравией сегодня начал действовать безвизовый режим. Россияне могут свободно въезжать в королевство и за календарный год находиться там до 90 дней, непрерывно или суммарно. Такие же права предоставляются и гражданам Саудовской Аравии при поездках в Россию. Безвизовый режим не распространяется на трудовую деятельность, учебу и постоянное проживание в стране. До этого россияне должны были получать электронную визу или обычную визу по прибытии. На Международной космической станции с этой недели состоится испытание нового скафандра. Экипаж уже его распаковал и готовится к оснащению. Как пишет ТАСС, в течение нескольких дней после стыковки корабля «Прогресс» космонавты разгружали и переносили посылки. Это питание, одежда и оборудование для экспериментов. Среди самых ожидаемых грузов – свежие фрукты и овощи. Их необходимо съесть как можно быстрее, потому что на МКС нет холодильника. Вернусь буквально через час, а далее в эфире наше утреннее шоу выходного дня. На «Вкрутую по-русски» встречайте Андрея Макеева и Мишу Набокова.
0: На русском радио главное утреннее шоу страны по выходным. «Вкрутую по-русски».
2: Сегодня в день ешь все, что хочешь. Вы достанете свой любимый тортик, а мы положим на него вишенку в виде шуток и крутого настроения. Кулинарит это утро Андрей Макеев и я, Миша Набоков. Доброе утро!
3: Приветствуем вас всех.
2: Ну все, хватит.
3: За кулинарность у нас отвечает еще Елена Журавлева. Для этого есть специальная рубрика «Лена жарит», поэтому мы ее и ждем.
2: Как не вспомнить ее, да?
3: Как никогда кстати. Вот, собственно, она ближе к концу часа появится. Что у нас еще будет? Игра накрутили по полной.
2: Что-то будет еще вообще?
3: В середине этого часа. Кульминация этого часа. Игра накрутили по полной. Когда мы с вами разыгрываем самые ценные призы от русского радио. Крутые песни мы с вами слушаем. Много всего.
2: Например, я совсем скоро расскажу то, что интересует буквально всех. Ну, да. Признаемся честно, буквально всех. Новый научный факт про кошек. А?
3: Наконец-то.
2: Да?
3: Да, через две песни мы будем ждать это.
2: Да, но перед этим, конечно же, наша традиционная зарядочка. А проведут ее гости из будущего, которые так отважно думают, что мы будем делать с ними зарядку. Гости из будущего. Так отважно.

0: Миша Набоков. Вкрутую по-русски.
1: Запахло крутыми новостями, друзья. Кошки могут быть левшами или правшами. Это, между прочим, научный факт, который влияет на характер ваших пушистых. Выяснили вот буквально.
2: Я понял, почему сказал, что запахли новости.
1: Ты понял, почему?
2: Потому что кошки, естественно.
1: И сразу...
2: Новость пахнет кошками.
1: Я сразу понял, что у тебя были кошки.
2: Да? Они и есть. У меня, да, периодически.
1: Ну, запах до сих пор остался.
2: Да.
1: Кошки-левши, настоящие тревожники, которые осторожничают во всем. Кошки...
2: Творожники.
1: Творожники в том числе. Кошки-правши более спокойные и уверенные. Поэтому, если хотите проверить своего питомца, то положите лакомство в узкий стакан и посмотрите, какую лапу он использует первый, чтобы его, собственно, достать.
2: Или попросить написать что-нибудь, да?
1: Да, просто в лапу вручите ручку, да, и какую лапу он возьмет.
2: Да, такой... Значит, он левша и правша.
1: Да. Я, кстати, вспомнил про свою кошку, потому что моя кошка, между прочим, она когда играет, она использует и левую, и правую лапу. Это как называется?
2: Это называется амбидекстер, когда человек уверенно владеет... когда человек уверенно владеет первой, второй лапой. Правой и левой лапой. Человек.
1: Кошка-декстер, получается.
2: Амбидекстер, да, получается.
1: То есть, получается...
2: То есть, если соединить... Здесь, получается, левши — это настоящие тревожники, кошки-правши — это спокойные и уверенные. А если амбидекстер... Декстер, это получается...
1: У меня спокойная, уверенная тревожница.
0: Вкрутую по-русски. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
3: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, юго-западный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха около 20 градусов тепла.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
5: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
6: Застройщик ООО «ЭЗ-1ЮС Дон». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
0: Реклама на русском.
7: Российская футбольная премьер-лига выходит на финишную прямую. В это воскресенье, 17 мая, в 18 часов, на Ростов-арене состоится последний матч этого сезона. Футбольный клуб Ростов сыграет с петербургским «Зенитом», который борется за чемпионство в этом сезоне. Приходи на стадион и прими участие в поддержке любимой команды. А за 2 часа до начала вас ждет масштабная развлекательная программа от партнеров футбольного клуба Ростов. Билеты можно приобрести в кассах стадиона и онлайн на сайте ticketsfcrostov.ru. Все подробности о предстоящей игре в социальных сетях клуба. До встречи на Ростов-арене. АО «ФК Ростов», Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, 31Е. ОГРН 103-616-600, ровно 1508, 0+.
8: В зеленом чае без сахара самое вкусное – чувство собственного превосходства.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Радио большой страны. Все будет

0: Киев-Набоков. Вкрутую по-русски.
1: Наше время еще не истекло, потому что сегодня такой праздник, день ожидания Мэри Поппинс.
2: Да.
1: А этот процесс, мне кажется, может продолжаться вечно.
2: Слушай, я с тобой абсолютно согласен, но причем, если взять вот этот персонаж, да, Мэри Поппинс, то с возрастом ты как-то по-другому начинаешь к нему относиться.
1: Начинаешь ждать что-то другое от Мэри Поппинс.
2: Да,
1: уже,
2: то есть,
1: да, с возрастом.
2: Если в детстве ты как бы больше обращал внимание на имя, да, то с возрастом уже больше как бы к фамилии тянешься. И я, вот, если честно, я не понимаю одного. Вот если ты в детстве читаешь книги там про там фэнтези, драконов, я не хочу никого обидеть, но это нормально, согласись, да? В детстве вот читали,
1: ну, да,
2: вот такие. А если ты это делаешь во взрослом состоянии? Ну,
1: так,
2: как-то, мне кажется, это как-то странновато немножко. Вот представь себе человека, да, такой, ну, весом там 200 килограмм, ростом 2,5 метра, который называет себя хоббитом, допустим, да?
1: Ну, это как, слушай,
2: это странно.
1: Не, это, знаешь, это когда тяжелая была рабочая неделя, вот 5 дней ты прям вкалывал, не знаю как.
2: Ну, а потом
1: и
2: ты
1: потом
2: такой,
1: суббота-воскресенье,
2: да?
1: я сегодня хоббит,
2: да?
1: Я,
2: да,
1: сегодня, ну, не хочу ничего делать.
2: А жена, она что, я не понимаю.
1: А жена...
2: Ну, представь себе вот жену, да, ты говоришь, я хоббит.
1: А какой персонаж?
2: И пошел.
1: Есть второй, вот в тех же самых хоббит. Вот,
2: Ну, там есть и эльфы еще.
1: Значит, она эльф будет.
2: А, чтобы она эльф. Слушай, ну эльфы с хоббитами как-то не очень.
1: Ну, несовместимость.
2: Значит, она Гэндальф.
1: Наверное.
2: Слушай, то ли дело, вот совсем другое дело, согласись, если ты получаешь информацию, что Волан-де-Морт вернулся.
1: Да.
2: Вот это совсем другое,
1: да,
2: дело.
1: Да,
2: вот,
1: да,
2: абсолютно.
1: Согласен. Да, да,
2: но как объяснить это маблам? Как объяснить? Потому что они глупые.
1: Я уже потерял вообще.
2: Это может объяснить, я тебе сейчас верну тебе. Это может сделать только настоящий волшебник. Потому что я волшебник, а ты мабл. Поэтому ты не понимаешь меня, Андрей.
1: Так, хорошо, и куда мы придем сейчас?
2: Мы пришли к тому, что какие-то книжки в детстве читал.
1: Я в детстве читал... Ой, слушай, я в детстве читал про Ниф-Ниф-Наф-Наф-Нуф-Нуф, но это совсем была другая история. Там,
2: ну,
1: не,
2: да,
1: было ни хоббитов.
2: Но жене бы, мне кажется, понравилось. Вот это больше.
1: Жене больше... Вот я как Нуф-Нуф, ей понравлюсь больше.
2: Да, чем как...
1: Чем все остальные, да. Вот такая история. Потому что Нуф-Нуф построил нормальный дом.
2: Каменный, да,
1: каменный,
2: кстати.
1: Да,
2: единственный додумался
1: человек. Которым можно жить, да. Вот такие вот вещи. Ну вот, в общем, как-то мы пришли к сегодняшней теме. Очень окольными, я бы сказал, даже сказочными путями.
2: Да, да.
1: И вот мы сейчас остановились у камня, на котором
2: где написано, налево пойдешь, будет то-то, направо пойдешь то-то, а прямо кто ваш любимый персонаж детских книг и почему?
1: Вот
2: давайте
1: прямо будем идти,
2: да,
1: поэтому пишите
2: это
1: про персонажей детских книг. Есть же у вас что-то такое в голове, живут у вас какие-то персонажи, может быть, на которых вы хотели быть похожими? Я думаю, все девочки хотели быть похожи на каких-то принцесс, да, сказочных.
2: Да, даже не обязательно, что вы читали в детстве, что вы сейчас читаете своим детям.
1: Можно, кстати, тоже, да, как вариант. Кстати, хороший вариант ты сейчас предложил, да. Ладно, кто ваш любимый персонаж детских книг и почему? Порассуждаем. Пишите ваши истории в наших соцсетях, в комментариях под постом с темой дня, а также в наши мессенджеры по номеру 8-916-003-105-7.
0: Крутую на русском радио. Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение.

0: Настроение. Утро. Вкрутую. По-русски.
1: Но если Филиппу Киркорову показать нашу авторамку, конечно же, он вернется.
2: И песня была бы в мажоре.
1: Совсем другая. Авторамка с логотипом Русского радио у нас разыгрывается в нашей игре «Накрутили по полной». Звоните 8495
2: 995 105,7.
1: Ждем вас всех здесь. Сейчас я расскажу.

0: Давайте разбираться.
1: Ну, а тем временем у нас Сергей из Сходни, из Московской области, будет бороться прямо сейчас за крутую авторамку с логотипом Русского радио. Сергей, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Ну, как настроение в целом?
2: Хорошее настроение. Завершение праздничных дней, наконец-то.
3: Ну, надо, чтобы... И особенно погода радует, да, согласитесь, Сергей? Прям хочется выйти
1: и погулять.
3: Да, и сесть куда-нибудь прямо в шортах.
1: Ну, вам, Сергей, вам авторамку-то есть куда прилепить?
2: Да, есть автомобиль.
1: Ну вот шикарно.
3: Ну все.
1: Самое главное, самое главное, Сергей подготовился. Автомобиль есть... купил к нашей игре.
3: Причем сегодня, прям пока песня звучала, он все сделал.
1: Остается дело за малым — выиграть эту авторамку.
3: Это ерунда.
1: Что нам нужно сделать, Сергей? У нас есть три факта. Один из них правда. Вам нужно определить, что из этого что. Если определите, где правда, надо назвать правдивый вариант. Такой, например, вариант номер два — правда.
3: Да.
1: Если получается, значит, авторамку мы вам дарим. Если не получается, значит, не дарим. Проехали.
3: И автомобиль тоже забираем. Вас устраивает, Сергей?
2: Да, да, только кроме последних слов, автомобиль не смогу.
1: Ну, посмотрим, там договоримся.
3: Это да, это уже не так важно.
1: Не жалко автомобилей, господи.
3: Так, у нас есть ручной тигр. Пожалуйста, заводите животное в студию. Сейчас мы покажем небольшой трюк.
1: И у него в зубах,
3: как всегда, сценарий нашей игры. Аллей!
1: Все, поймал. Миша.
3: Андрей. Ну почему? Рваный ты? Ну можешь нормально.
1: Ну в зубах был, потому что.
3: Нормально ловить можешь?
1: Могу.
3: Все, уведите животное. Нет, Андрей, оставьте. Итак, сегодня мы говорим про детские книжки, и факты мы накрутили тоже про них. Факт номер один. Винни-Пух получил имя в честь реально существовавшей медведицы. Факт номер два. Первую рукописную версию «Алисы в стране чудес» Льюис Кэрролл написал без картинок, потому что не умел рисовать. И факт номер три. Старик Хоттабыч впервые появился в книге, которую сразу издали отдельным томом.
1: Сергей!
3: Ну, вы все знаете про это, я уверен, Сергей. Ну, прям вот так, оп, сходу, прям вариант такой-то, все, забираем авторамку и все. И на шашлыки идем. Такой план.
1: Едем, там подсказывают.
2: Вариант номер три.
1: Про старика Хоттабыча вам нравится, да, что впервые появился...
3: Сразу книгу сделали, да?
2: Ну, думаю, да.
1: Вам скажите, пожалуйста, вот вам в детстве, вы когда делали домашнее задание, например, вам мама говорила: пиши на черновике сначала.
3: Угу.
1: Куда ты в тетрадь-то, на чистовик-то пишешь, а? Говорили такое?
2: Ну да, было.
1: Ну вот, было такое, да. А здесь вы думаете, что старик Хоттабыч сразу в книгу попал?
3: Угу.
2: Думаю, да. Но в этом случае, да.
1: То есть Сергей просто вот чисто вот на этом
3: Хорошо,
1: варианте...
3: Хорошо, Сергей, я скажу более, как говорится...
1: Или менее.
3: Человеческими словами. Сергей, вы уверены абсолютно или нет?
2: Я да.
1: Сергей, вот мне нравится его уверенность. Я? Да. А мы? Нет. Мы старались, Сергей, как могли. Сначала старик
3: Отговорить вас от этого.
1: Печатался частями в 1938 году. Отдельной книгой он вышел позже, а первый вариант был первый. Винни-Пух получил имя в честь реально существующей медведицы. Винни — это часть от настоящей медведицы Винни-Пек из лондонского зоопарка. А Пух, как ни странно, от лебедя. Ну вот, получилось такое...
3: Мне кажется, это логично.
1: Такой вот получился у нас... Персонаж, который одна часть от одного, другая часть от другого.
3: Сергей абсолютно не расстроился, правильно?
1: А потому что автомобиль отдавать...
3: Потому что автомобиль-то мы не забираем.
1: Как не забираем? Забираем.
4: Накрутили по полной на русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: Если станет грустно, я тебе спою, песню подарю и любовь свою.
2: Всем привет, это Анна Семенович. И вы слушаете мою новую песню «Если станет грустно» на русском.

0: и Миша Набоков. Вкрутую по-русски.
1: Обсуждаем вместе с вами, кто ваш любимый персонаж детских книг и почему. И написали уже кучу сообщений. Ну какие же лапочки, да, у нас слушали?
2: Читать умеют. Не только читать умеют, но и писать. Грамотное население.
1: Слушай, это очень круто. Наташа написала: Карлсон. Вот так хотелось с ним вместе сесть на крыше, попить какао с булочкой. Даже сейчас теплые воспоминания об этом. Как мама там фрикадельки жарила, детям читала на ночь. Они, в общем, сразу захотели все кушать. Настолько все это аппетитно и круто, да?
2: То есть можно использовать как рекламу фрикаделек и какао книгу Карлсон, да, получается? Или как реклама чего? Кулинарного?
1: Слушай, можно просто прочитать Карлсона и сразу поступить в кулинарное училище.
2: Согласен.
0: Вкрутую! На русском радио. Реклама на русском.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
9: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019008. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112190000879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Займы на любые цели в приложении «Корона».
10: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
11: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
12: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. Exlantix ET. Это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне Exlantix с релакс-сидениями и ароматизацией. Премиальный кроссовер Exlantix ET. Слушайте ощущения.
13: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
14: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик, босоножки Тандаанс, Мюлли Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
15: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
16: Любовь здесь проходит проверку.
17: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
18: Проси, что хочешь. Я все пообещаю. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Лена, давай. На русском радио Лена жарит.
1: Ой-ой-ой.
2: Вступай, Лена Журавлева, вступай.
3: Твоя партия, Лен,
2: давай,
3: пожалуйста.
2: Поехали.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, наши дорогие крутыши.
3: Здравствуй,
1: как вы поживаете,
3: Лена,
1: здесь? Вам, наверное, скучно было без меня.
3: Здравствуй,
1: вот я пришла.
3: Лена.
2: Вот репетировали, репетировали, и все,
3: и
2: как
3: все мимо. Все
1: не так,
3: а,
1: да.
3: А ты что-то не вступил, я не помню, сидит он.
2: А я сижу, жду, когда дальше пойдет.
1: Что я принесла сегодня?
2: Да.
1: Соль я принесла, горсточку.
3: Вот,
2: за что стоит тебя благодарить, конечно.
3: Мы думали сахар.
1: Угощает.
2: Вот моя рана, можешь насыпать.
1: Мы сегодня поговорим о том, какая
3: это
1: соль...
3: Это Андрей вступил. Твоя партия, только ты должен спеть. Вот моя рана, можешь насыпать.
1: Сегодня поговорим о том, какая соль полезнее. Потому что ее
3: полезнее?
1: Много.
3: Я знаю,
1: вот вы
3: йодированная есть, да? Вот
1: морская, такая. Гималайская.
3: Есть мытая.
1: Черная.
3: Не мытая. Мытая полезнее.
1: Есть соседская.
2: Подождите, для ванны есть соль. А вот соль для ванны можно посолить и салат?
1: Это вычеркиваем, да. Соль окружена мифами, кстати.
3: Древней Греции причем.
1: Ну, наверное, кто-то избегает ее.
3: Геракл еще первый попробовал соль, и потом понеслось.
1: А кто-то ищет самую полезную. Ну, можно разобраться, конечно, в этом.
3: А можно и не разбираться.
1: Что-то.
3: Я предлагаю второй вариант.
1: Так, соль – это источник натрия, минерала, который регулирует водно-солевой баланс.
3: Как-то нечетко произнесла, неожиданно.
1: Да. Участвует в передаче нервных импульсов. Угу. Уже я дикцию хочу разработать. Угу. Важен для работы мышц,
3: включая
1: сердце.
3: Подожди, вот твоя челюсть.
1: Соли немножко, хоп-хоп, и все.
3: Прилипло.
1: Да, но
3: продолжай.
1: Есть избыток натрия, может повышать давление, задерживать воду и перегружать почки. Поэтому внимательнее.
3: Немного,
1: итак,
3: да?
1: Обычная поваренная соль, самая доступная и распространенная, проходит сильную очистку, теряя микроэлементы.
3: Какая самая полезная, какая соль вообще?
1: Добавки. Ну, вот сейчас мы давайте... Йодированная, конечно.
3: Йодированная?
1: Да,
3: йодированная. А почему она йодированная? Потому
1: она
3: что там йод.
1: Она йодом,
3: да?
1: Важным элементом для работы щитовидной железы.
3: То есть она такого же цвета, как йод, да, получается?
1: Да.
3: Хорошо.
1: Нет, она просто тебе...
2: Ты сбил Лену Журавлеву.
3: Все, теперь все пошло.
1: Тебе на коробочке напишут, на коробочке почитаешь, да. И есть еще морская соль, менее очищенная, может содержать магний, калий, кальций. Из-за загрязнения океанов не могут быть микропластик.
2: Есть ли соль в твоем рассказе? Вот мне интересно, вот в том, что
3: самая соль рассказа была в начале. Внимательные слушатели это услышали, потому что Лена сказала, что лучшая соль соседская.
2: Вот да. Спасибо большое, Лена Журавлева.
3: И соседи.
1: Пожалуйста.
2: И соседи тоже.
0: Лена жарит на русском радио.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Sold out. Украина 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
3: Гитарист легендарной группы «Кино» Юрий Каспарян в уникальном проекте «Симфоническое кино». Видеоряд концерта «Александр Цой». 16 мая. ДГТУ. Категория 6+.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Попробуй

0: Киевские снеки. Свое всегда вкуснее.
1: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
2: Высота-Ремстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота-Ремстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота-Ремстрой.
3: Щелка и челюстной сустав беспокоят боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
0: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти.

0: Club Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
2: Мам, па! Не знаю, чем вы так понравились нашей училке, но она опять хочет вас видеть.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
4: Что слушает страна?
5: Ну,

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Онлайн-сервисы и цифровые платформы больше не смогут списывать деньги с пользователей после отказа от подписки. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. В закон о защите прав потребителей внесли изменения. Новые правила распространяются на интернет-кинотеатры, облачные сервисы, приложения, платформы электронного документооборота и другие сервисы с платной подпиской. Компании обязаны принимать отказ от услуги, в том числе в электронном виде. Власти прорабатывают ограничения на публикации СМИ о насилии в школах. Инициатива позволит ограничивать распространение такого контента. Работать над ней будут Министерство просвещения и другие ведомства. Как пишет ТАСС, меры направлены на профилактику негативных социальных явлений в детской и молодежной среде. В Таиланде вырос спрос на бородинский хлеб, селедку и икру. На рыбные консервы продукты российских брендов продаются в Бангкоке и туристических зонах уже более полугода. Красная икра российского производства появилась на полках магазинов с января этого года, а бородинский хлеб в апреле. И о спорте. «Зенит» обыграл аутсайдера РПЛ и вышел в лидеры чемпионата России по футболу. Петербургский клуб дома победил «Сочи» со счетом 2-1. Теперь «Зенит» на 2 очка опережает действующего чемпиона «Краснодар». Хотя краснодарцы в нынешнем предпоследнем туре еще не играли. Матч против московского «Динамо» состоится сегодня. На бронзу в чемпионате претендует «Локомотив». Он обыграл калининградскую «Балтику» и выбил из гонки за третье место не только ее саму, но и московский «ЦСКА», который сохранял гипотетический шанс на награду. Теперь единственным оппонентом железнодорожников остается «Спартак». С новостями вернусь буквально через час, а далее в эфире Андрей Макеев и Миша Набоков. Утреннее шоу «Вкрутую по-русски».
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: На русском радио.

0: кто слушает крутую по-русски в мае, тот придет домой в губной помаде.
1: Красота, красота. Между прочим, мечта, может быть, даже какая-то. Может быть, где-то в каких-то люди книгах такие вычитывали образы и потом мечтали, чтобы вот у них жизнь такой...
0: Ну, тебе уже нельзя. Нельзя тебе.
1: А книжки-то читать можно?
0: Ну, в книжках можно.
1: Вот можно хотя бы такие сюжеты в книжках?
0: Хотя бы во сне.
1: Есть же такие сюжеты в книжках, да? Есть.
0: Слушай, ну есть.
1: В каких? Вот.
0: Именно в этих.
1: Кто ваш любимый персонаж детских книг?
0: В детских, конечно.
1: Конечно. Кто ваш любимый персонаж детских книг и почему? Мы сегодня говорим с вами на эту тему, и вы нам пишете сообщение. Напомню, можно написать в наши мессенджеры 8-916-003-105-7. Во ВКонтакте зайдите к нам, посмотрите, там есть наш пост для сегодняшней темы с нашими великолепными мордами, с нашими прекрасными лицами.
0: Мы сегодня особенно удались там.
1: Да, посмотрите, пожалуйста, пролайкайте и напишите, пожалуйста, свое сообщение. Правильно! Рубрика «Мышкины фишки» будет в этом часе. Кульминация этого часа. Песни мы крутые будем слушать с удовольствием.
0: Ну и самое-то, что новость интересное.
1: Новость у меня будет. Новость у меня будет про депутатов. Мы до этого дошли через пару песен. Что самое интересное, поржом.
0: Благословляю.

0: Вот те раз. Вот те два. Макеев Набоков. В крутую. По-русски.
1: Так, в Бразилии два депутата решили выяснить отношения через... Возможно...
2: Каждый подумал
1: через,
2: о своем.
1: Может быть, улучшение жизни бразильских фавел.
2: Через да, какие-то...
1: Ну, например, ты делаешь вот этот район, да, улучшаешь, а я вот этот. Ну, должно
2: и
1: быть
2: и кто улучшит лучше?
1: Да, кто сделает...
2: Кто-то победит.
1: Нет, они через дуэль в компьютерной игре.
2: Ну, вот так,
1: вот
2: да?
1: Вот так вот. Mm-hmm. За что голосовали mm-hmm. фавелы?
2: На то и...
1: Да, на то и получил. Челлендж кинул депутат федерального конгресса Ким Катагири.
2: То есть даже имя есть, да?
1: Здесь знакомое нам всем имя и фамилия.
2: Легендарный.
1: Ким Катагири. Да. Он предложил своему оппоненту собрать команду 5 на 5 и устроить полноценную зарубу в Dota 2.
2: Сколько же лет этому депутату?
1: Много. Он написал или мало?
2: Здесь может, это сын его?
1: Здесь два варианта. Либо ему много, либо мало.
2: Либо средний, потому почему возраст. Может
1: это
2: быть.
1: Уже усложняется ситуация. Он написал на своей странице в соцсети: «Собери еще 4 друзей, сыграй против моей команды».
2: Так, причем это вывели у них там в депутатском собрании, да?
1: «Я пойду на мид, ты тоже. Если выиграешь линию или игру, я откажусь от своего мандата».
2: Угу.
1: Собственно...
2: Слушай, ну, собственно, за бразильские леса мы спокойны.
1: Учитывая, пока депутаты там что-то выясняют, да, в Доте.
2: Самое главное, чтобы туда интернет не добрался.
1: Не проводили, да, и поэтому зеленые легкие планеты могут быть...
2: Пока все в порядке. А я вот подумал после этой новости, знаешь о чем? Что хотел бы обратиться к сотрудникам ДПС.
1: Внезапно.
2: И вообще в целом к правоохранительным...
1: То есть от представителей власти, да, мы сейчас поговорим так, про депутатов в Бразилии, теперь мы поговорим
2: переходим
1: к нашим, причем,
2: да. Причем к нашим и вообще к правоохранительным органам. Мне кажется, не нужно спрашивать документы у людей. Нужно узнавать, на каких компьютерных играх вырос человек. То есть если это GTA или Need for Speed, надо отбирать права, возможно, даже задерживать.
1: С конфискацией имущества даже, возможно.
2: Полный.
0: Вкрутую. По-русски. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
3: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, юго-западный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха около 20 градусов тепла.
4: Спонсор программы ООО «Фрешка».
5: Какие планы на майские?
6: Обновиться во Фреш. В мае минус 600 тысяч рублей на новые автомобили G-Tour. И каска в подарок.
5: Звучит выгодно.
6: Новый G-Tour от 2 миллионов 39 900 рублей во Фреш. Большой склад автомобилей в наличии. Официальный дилерский центр Фреш G-Tour. Аксайский проспект 19. 320-37-71.
4: АО «Альфа-страхование».
7: Реклама на русском. Ты идешь по улице, а в руке квас, староминский. Делаешь глоток и понимаешь, староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
8: Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны Золотой Арены». С 21 марта по 1 июня. Цирк расположен в Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу. Тигры, львы, невероятные трюки. Динамика и драйв. Не пропустите. 0+.
9: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
10: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
4: Для лиц старше 16 лет.
11: У подножия горы все умные, а потом уж как пойдет.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
12: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
13: Русское радио.
12: Всегда с тобой. Русское радио. Радио

0: еще встретимся.
1: Андрей Макеев и Миша Набоков. Крутую по-русски.
2: Обсуждаем сегодня с вами, кто ваш любимый персонаж детских книг и почему. Мне кажется, Дмитрий Маликов вполне мог бы озвучивать кота Леопольда. Вот представь.
3: Да, такой.
2: Мы еще встретимся.
3: Такой добрый. У него такой добрый голос.
2: Очень добрый.
3: Потому что если бы он злым голосом пел, мы еще встретимся.
2: Это другое.
3: Совсем бы другая
2: песня. Не подошло. А здесь подошло. Почему я вспомнил про кота Леопольда? Потому что Виолетта написала: мой любимый персонаж, внимание, детских книг, кот Леопольд. Обожаю его, он очень добрый кот. В детстве с огромным удовольствием читала книгу. То есть, оказывается, есть и книги. Я лично вот смотрел мультик.
3: Представляешь, если в книге совсем другой сюжет?
2: Да, вообще все по-другому.
3: В мультике, представляешь, все переврали, а в книге открываешь, а он там...
2: Причем он был добрым, все хорошо, но потом приехали его родственники, и началось.
3: Да.
2: «Пошли вон!»
3: Да,
2: там другая фраза была. Коронная.
3: Не «ребята, давайте жить дружно», да, вообще совсем.
2: А «ребята, идите!»
3: Да. Олеся написала: «Фея из Золушки». Ее любимый персонаж.
2: Олесик. Какой Олесик.
3: Один взмах палочки. Вот тебе и транспорт. Вот тебе и новое платье.
2: Но не забываем, что в 12 часов
3: пункт выдачи заказов закрывается.
1: Крутую! По-русски, что слушает страна?

0: будет хорошо. Реклама на русском.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
6: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
7: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда Кари.
8: В Кари огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
7: Я иду в Кари, а вы?
8: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
9: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
10: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
11: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
12: У меня дело выгорело.
13: И сам я выгорел. Это не дело.
14: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
15: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
16: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте.

0: Новая песня на русском.
1: Друзья, всем привет! Это Мод, и вы слушаете мою новую песню «Намек на нас» на русском.
0: Русское радио.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Кулинарит утро Макеев Набоков. В крутую по-русски.
2: Кто ваш любимый персонаж детских книг и почему?
3: Признавайтесь, а?
2: Светлана призналась, очень любила в детстве сказку «Золушка». Я была старшей сестрой, в детстве я занималась братом и сестрой. Надо было убраться дома, сварить, погладить белье. Мне казалось, что я как Золушка. Вот и вырасту, и стану принцессой, и уеду от них навсегда. Представляешь, и не уехала.
3: Слушай, а это...
2: И до сих пор.
3: Слушай, это большая ошибка всех девчонок.
2: Потому какая?
3: Что они читают сказку «Золушка».
2: И думают, что вот так все будет.
3: И думают, что на этом все закончилось. А на самом-то деле, что эта сказка заканчивается на самом интересном? Когда Золушка и принц приезжают в замок, начинается что?
2: Что?
3: Бытовуха.
2: Бытовуха.
3: Да.
2: Но
3: сказочная, а это еще страшнее.
1: Вкрутую по-русски.

0: Крутые фишки от Набокова Мишки. Мишкины фишки на русском радио.
1: Он читал с утра до вечера и не журналы, а серьезные книги, исторические сочинения, слушая Мишкины фишки. Тургенев «Вешние воды». Сегодня мы обсуждаем с вами, кто ваш любимый персонаж детских книг и почему, поэтому прямо сейчас я предлагаю узнать крутые факты про книги, о которых вы, уверен, никогда не слышали. Начнем с самого длинного романа в мире. Он называется «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста. Андрей, как ты думаешь, сколько в нем страниц? Ну, навскидку. Ну, две.
2: Ну, самый длинный — это 10.
1: 10, ты думаешь? В нем более 4000 страниц и около 1,2 миллиона слов. И мне кажется, после вот написания автору стали уже говорить «Марсель, а ты не так прост-пруст».
2: Угу.
1: Вот к нему это привязалось.
2: Мне уже, знаешь, я представляю, это 400 страниц.
1: Сколько
2: я
1: он
2: уже...
1: это писал?
2: Мне уже, понимаешь, я уже засыпаю.
1: Он спал и писал.
2: Я представляю, как если это все читать, это ужас какой-то, боже мой.
1: Но зато после этого другой человек вообще.
2: Но зато после этого нет проблем с бессонницей.
1: И вообще нет проблем ни с чем.
2: Вообще никаких.
1: Да. Оказывается, книги могут дышать. Они впитывают влагу из воздуха, и это одна из причин, почему в старых библиотеках такой вот запашок, хотел сказать, ну, запах плесени, потому что книги дышат. Так что, какой мы делаем вывод, друзья? Если ночью вы услышите храп из своей библиотеки, вполне возможно, это книги. Они и это умеют.
2: Ну, или кто-то пробрался в библиотеку, да?
1: Нет, это книги.
2: Это ерунда.
1: Это книги это. Однажды друг поспорил с доктором Сьюзом, что тот не сможет написать книгу из 50 слов или меньше. Тот в итоге согласился, вызов был принят, и так на свет появилось произведение «Зеленые яйца и ветчина». Ну, а мы, я предлагаю прямо сейчас бросить еще один вызов. Кто сможет написать произведение, используя только слова вкрутую и по-русски? Попробуйте.
0: Мишкины фишки на русском радио.

0: Миша Набоков. Вкрутую по-русски.
1: Кто ваш любимый персонаж детских книг и почему? Я вот сейчас, кажется, понял, о чем была песня группы Бис.
2: Расскажи,
1: еще не поздно.
2: Пожалуйста.
1: Это про Карлсона. Еще не поздно лети.
2: Ну, похоже.
1: Это
2: похоже.
1: Про Карлсона и малыша.
2: Да, похоже.
1: Как они там тусили, отрывались. Вот Руслан написал. А вот его книга, любимая детская, «Тимур и его команда». Причем интересно, Руслан написал, может, потому что хорошо учился. Я, кстати, помню, в деревне, когда был очень-очень маленьким, где-то откопал книгу, вот эту Тимурову команду. Там она, знаешь, старая была, я не знаю, мне кажется, это, наверное, самое первое издание. Сам Тимур написал ее.
2: И команда.
1: И команда, да. То есть она вся была какая-то уже, знаешь, чуть ли не жуками изъедена. Я извиняюсь.
2: Да ничего, мы
1: нормально
2: потерпим, да.
1: Но тем не менее, я ее взял, она тоже
2: прочитал,
1: меня
2: заинтересовала.
1: И прочитал даже.
2: Это самое главное. Антон Городецкий из «Ночного дозора». Артур пишет про детские книги. Напомню, что это детские книги, да, мы сегодня...
1: Давайте напомним тему.
2: Антон Городецкий из «Ночного дозора», входящий в сумрак.
1: Но так,
2: тогда
1: ну что?
2: Можно продолжить список детских книг.
1: Детской литературы.
2: Обязательно.
1: «Война и мир», Толстой.
2: Должны быть прочитаны.
1: Да.
2: После Антона Городецкого из «Ночного дозора». Кто еще у нас?
1: Кто еще?
2: Я думаю, Достоевский, «Преступление и наказание», да?
1: Да.
2: Может быть.
1: Ну и «Идиот».
2: «Идиот» и «Бесы» еще. Бесы.
1: Это обязательно.
0: Вкрутую по-русски. Что слушает страна?
3: Все, что хочешь от жизни, бери и беги. Бери и беги. Беги вперед.
0: Русское радио.

0: только лучше.
1: Все это самообман. Здесь больше нету иллюзий.
0: Слушайте лучше. Любимое на русском. Реклама на русском.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
5: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Успех.

0: квартиру сниму на суточный рост.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Кисель, Реавит, для желудка суперхит. Насыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько. Кисель, Реавит, желудок поблагодарит. Является лекарственным средством.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Я, конечно, могу держать рот на замке, но вы все равно прочтете на моем лице субтитры. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: те раз. Вот те два. Макеев Набоков. В крутую. По-русски.
1: Обсуждаем сегодня с вами, кто ваш любимый персонаж детских книг и почему. Анна написала: «Доброе утро, крутыши. С детьми на одном дыхании прочитали «Дети леса». Книги просто огонь. И сын, и дочка нашли любимых героев. Внимание, книги про зверей, оборотней». Особенно перед сном.
2: На ночь глядя прям нужно обязательно читать.
1: Идеально.
2: Хотя вот, нет, наверное, на ночь глядя нет, надо читать. Вот смотри, мы еще раз вернемся к коту Леопольду, да?
1: Ага.
2: Виктория написала.
1: Давай.
2: Перед идущим. Мой любимый персонаж — это кот Леопольд. Он олицетворение моего мужского идеала. Вот что нужно девочке...
1: Слушай,
2: читать
1: то
2: на
1: есть
2: ночь.
1: Все смотрели.
2: Настоящие, да.
1: Просто любовались, да?
2: Котом
1: какой
2: Леопольдом.
1: Он добрый.
2: А оказывается, он не просто добрый.
1: Оказывается...
2: Виктория посмотрела на этот персонаж немножко с другой стороны.
1: Совершенно с другого ракурса.
2: Он оказывается не просто добрый, но и очень-очень привлекательный.
1: Импозантный.
2: Да-да-да, поэтому...
1: Мужчина.
2: Да, поэтому если вы слушаете шоу «В крутой по-русски», может быть, мы просто для вас тоже покажем, не просто смешными, да?
1: А тоже... прикинь, кто-то тоже
2: слушает нас, да?
1: И считает
2: прекрасно,
1: нас
2: прекрасно.
1: Котами Леопольдами.
2: Прекрасно.
1: Слушай, кстати, я вот сейчас на тебя посмотрел. Слушай, в тебе что-то есть от кота?
2: Да.
1: Леопольда.
2: Давайте жить дружно. Только уже в субботу встретимся с 9 до 11.
1: Следующую, да?
2: И также зажжем. Ну что, до встречи. Пока.
1: Пока-пока.
0: В крутую. По-русски.
3: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: Макеев, Набоков. Крутую. По-русски. В главном утреннем шоу страны по выходным. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
4: Курс валют на русском радио.
5: По информации Центробанка России, на выходные и вторник курс доллара по отношению к рублю снизился на 32 копейки и составляет 74 рубля 30 копеек. Курс евро вырос на 66 копеек и составляет 88 рублей 55 копеек.
6: Спонсор программы ООО «Формула А».
7: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
8: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
9: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60Е.
10: Реклама на русском. Большая распродажа в «Окей». Снижение цен до 80% на одежду, обувь, товары для спорта, автотовары и даже игрушки. До 31 мая.
11: Окей.
10: Подробности на «ОКМаркет.ру».
12: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325. 619 600 156 873.
13: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
14: Окошкина.
15: Купидом. Это древнегреческое божество, покровительствующее ипотеке.
16: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Дональд Трамп резко раскритиковал ответ Ирана на американский проект соглашения по урегулированию конфликта. Он назвал позицию Тегерана абсолютно неприемлемой. В Тегеране, в свою очередь, заявили, что мнение американского президента не имеет значения для переговорной группы. При этом еще несколько дней назад Трамп говорил о хороших переговорах и допускал возможность заключения сделки. По данным Рейтер, США ожидали от Ирана более серьезных уступок по вопросам ядерной программы и ситуации вокруг Ормузского пролива. Миноборнауки объявила о введении дня тишины во время приема в вузы, когда нельзя будет управлять своим согласием. Эксперты ожидают, что такое правило сделает конкурсную ситуацию более предсказуемой. Как пояснили в министерстве, после приказа о зачислении уже невозможно будет подавать или отзывать свое согласие на это. Фильм «Коммерсант» с Александром Петровым возглавил кинопрокат в России за уикенд. Кинолента о попавшем в матросскую тишину молодом банкире заработала более 80 миллионов рублей. На втором месте лента «Ангелы Ладоги» о советских спортсменах, которые в годы войны спасали жителей блокадного Ленинграда. На третьей строчке оказался сиквел культовой ленты «Дьявол носит Прада» с Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй. Видеоигры стали одним из самых популярных видов досуга среди россиян. Регулярно в них играют 28% жителей страны. Еще 38% делают это время от времени. В общей сложности с геймингом так или иначе связаны 66% опрошенных россиян. Самым популярным устройством для игр остается смартфон. На втором месте находится персональный компьютер и ноутбуки. На третьем – игровые консоли. Официальный курс доллара на выходные 74 рубля 30 копеек, евро 80. О развитии событий менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: На русском радио Макс Орлов.
1: Отгремели салюты, канонады. Ну, в общем, да, праздник 9 мая всегда находится в сердце. Всегда будем знать, помнить, радоваться, грустить, плакать, опять же. Все эти эмоции были, есть и обязательно будут. Но, так или иначе, мы точно никогда не забудем. Поэтому мы продолжаем. Кто-то отдыхать, кто-то уже давно работает. Но, так или иначе, мы делаем это вместе. Сегодня понедельник такой, наполовинку понедельник. Пускай начало рабочей недели, с одной стороны. С другой стороны, еще продолжаются наши с вами выходные дни. С этого часа у микрофона Макс Орлов. Доброе, прекрасное, хорошее утро тем, кто просыпается. Ну и отличного дня всем тем, кто уже давным-давно с нами.
0: Новая песня на русском.
2: Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, юго-западный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха около 20 градусов тепла.
2: Спонсор программы ООО «СЗ-СК-10» номер 12.
3: «СК-10» пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В «СК-10» вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСЗ-СК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
6: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все стейки из мяса, птицы и рыбы. С 7 по 13 мая.
7: Окей.
6: Подробности на Окмаркет.ру.
8: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
9: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
10: Окошкина.
11: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
12: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rusdefismedia.pro.
13: Я работаю сам на себя, поэтому когда я разговариваю сам с собой, просьба не мешать. У меня совещание.
14: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
15: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
16: Русское радио.
15: Всегда с тобой.
17: Русское радио. Что слушает страна?

Да, тоска приходит не в громкие моменты, а в самые обычные, когда автоматически хочешь поделиться чем-то и вспоминаешь, что уже не с кем. Ну и вообще женщины немножко странно переживают любовь. Снаружи они могут, конечно, улыбаться, с одной стороны, шутить, жить дальше, а вот внутри все еще хранить человека дольше, чем следовало бы. Ну и, наверное, самое тяжелое в «без тебя» — это не одиночество, а привычка любить, которая все еще никуда не ушла. Это Ивка на волнах русского радио «Без тебя». Называется песня. Вместе послушали, попереживали и движемся далее. Меня зовут Макс Орлов. Русское радио здесь.

0: на этой неделе. Номер третий.
1: Ты знаешь, у меня давно все хорошо. Ты знаешь, да, бывает даже слепая грусть.
0: Номер второй. Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио. Реклама на русском.
2: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
3: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019-08 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Займы на любые цели в приложении «Корона».
4: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски пусто. Система рекомендует Айо.
5: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
6: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
7: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50.
8: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
10: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
11: Любовь здесь проходит проверку.
12: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
13: 16+.
14: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
15: Амирчик сделал признание на всю страну. Скоро он станет рокером в новом музыкальном шоу «Соль. Легенда». 15 мая на РАН-ТВ.
16: Для лиц старше 16 лет.
17: Иди против системы. Начни толстеть к лету. Рекламная служба «Русская».

0: новая песня на русском.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек.
2: Всем привет, это Татьяна Куртукова. И вы слушаете мою новую песню «Алёшенька» на русском.

Алешки. Алешеньки, поете, подпеваете. Вообще, это имя, в котором есть сразу что-то такое теплое. Алешенька. Звучит неофициально, так называют тех, кого любят, кого ждут, кому рады даже в плохом настроении. Ну, потому что Алешенька это такое, знаете, даже не просто имя человека, а это сразу про чувство к нему. Так что да, Алешенькам большой привет. Хотя мы-то помним еще, ого-го, какие песенки. Алешка, когда рыдала вся страна. Татьяна Куртыкова на Русском радио прямо сейчас. Новинка, хотя многие из вас уже слышали эту песню, и наверняка она, в общем, сразу запала в душу, особенно одноименцам. Меня же зовут Макс Орлов.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Привет, я Ольга Бузова. И я официально стала лицом бренда Кари.
6: В Кари огромный выбор обуви и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
5: Я иду в Кари, а вы?
6: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, решетка Giardino Club 65 на 33 на 6,5 сантиметров 449 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
11: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
12: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
13: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
14: Приводите в «Альфа-банк» всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Мизон Давид». Кожаный костюм «Люмик». Босоножки «Танданс». «Мюлле Лори Блу». И сумки «Мизон Давид». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
16: Она сказала, что любит меня со всеми моими недостатками. А я и не знал, что они у меня есть. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

Валерия, ну конечно, на волнах Русского радио звучат такие песни, которые даже если специально не заучиваешь текст, то он все равно где-то там внутри, под сердцем, на подкорке, если хотите. Не обижай меня, это не сотрудникам дорожно-патрульной службы, сегодня которых на дороге очень много. Ну, наверное, шлют привет и поздравления всем тем, кто отмечал 9 мая, 10 мая. В общем, всем, кто с нами, большой привет, это Русское радио, меня зовут Макс Орлов, давайте вместе отдыхать и сегодня.

0: Реклама на русском. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

0: Бенеки. Свое всегда вкуснее. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
2: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
0: Гитарист легендарной группы «Кино» Юрий Каспарян в уникальном проекте «Симфоническое кино». Видеоряд концерта «Александр Цой». 16 мая. ДГТУ. Категория 6+.
3: В очереди к Ясеню всем только спросить.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
5: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах, на интернет-просторах.
6: Русское радио.
5: Всегда с тобой. Русское радио. Радио. Радио большой страны. Что слушает страна?

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В начале о погоде. Синоптики спрогнозировали возвращение летнего тепла в Москву. Воздух в столице и Подмосковье прогреется до плюс 28 градусов в выходные. Такая температура соответствует многолетним показателям середины лета. Сегодня в Москве завершается период похолодания. Нынешние дождливые выходные станут последними этой весной. Уже завтра температура вернется к климатической норме. В дневные часы воздух будет прогреваться до 20 градусов. Тем временем в регионах Урала из-за снежной бури ограничили движение на трассах. Также там перебои в работе аэропортов. На Ямале за сутки выпало более месячной нормы осадков. Ветер повредил кровлю и фасады зданий. В регионе режим повышенной готовности. В Югре закрыты несколько дорог, прогнозируются метели и ветер со скоростью до 25 метров в секунду. В Свердловской области штормовое предупреждение из-за ветра. Жителям рекомендовали отложить поездки на природу и садовые работы. В Госдуме предложили выплачивать многодетным семьям компенсацию на покупку полиса ОСАГО. Обращение с инициативой направили премьер-министру Михаилу Мишустину. Предполагается, что компенсация будет составлять 100% от уплаченной страховой премии, однако ее сумма не должна превышать 10 тысяч рублей. Но лимит будет ежегодно индексироваться с учетом уровня инфляции и изменения базовых тарифов по автострахованию. В столичном управлении ЗАГС рассказали о самых возрастных молодоженах. С начала года почти 1500 женихов и невест старше 60 лет заключили брак. Самому старшему жениху на момент создания семьи исполнилось 93 года, а самой взрослой невесте 84. Самый популярный возраст для вступления в брак после 60 и у мужчин, и у женщин – это 63 года. С новостями вернусь буквально через час, а далее в эфире «Хиты на русском», «Хорошее настроение» и Макс Орлов.
0: Новости. Новости на русском. Макс Орлов. На русском радио.
2: А вы знаете, проводить выходные дома, ничего не делая, это тоже настоящее искусство. Да, музыка играет, да, что-то готовится на кухне, шкварчит, разговоры громче с каждым чаем, или не только чаем. И вроде ничего особенного не происходит, а настроение, оно как будто маленький праздник. Ну, потому что иногда лучший отдых — это свои люди, домашняя атмосфера и плейлист, который уже знают, наверное, все соседи. Но так или иначе, русское радио всегда рядом с вами, и в горести, и радости. Сегодня у нас исключительно радость и улыбка на лицах. Поэтому делайте громче. Русское радио с вами. Меня зовут Макс Орлов. Мы продолжаем.

0: Новая песня на русском.
1: Через туман.
2: Всем привет, это Сергей Лазарев, и вы слушаете мою новую песню «Компасы» на русском.
0: Русская

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, юго-западный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 24 градуса.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
3: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама на русском. Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
5: «Биг Авто» – автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». Биг Авто.
6: Российская футбольная премьер-лига выходит на финишную прямую. В это воскресенье, 17 мая в 18 часов, на Ростов-арене состоится последний матч этого сезона. Футбольный клуб Ростов сыграет с петербургским «Зенитом», который борется за чемпионство в этом сезоне. Приходи на стадион и прими участие в поддержке любимой команды. А за 2 часа до начала вас ждет масштабная развлекательная программа от партнеров футбольного клуба Ростов. Билеты можно приобрести в кассах стадиона и онлайн на сайте ticketsfcrostov.ru. Все подробности о предстоящей игре в социальных сетях клуба. До встречи на Ростов-арене. АО «ФК Ростов», Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, 31Е. ОКРН 103-616-16. 600, ровно 15.08. 0+.
7: Я вообще хорошо готовлю, только невкусно.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
9: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
10: Русское радио.
9: Всегда с тобой.
11: Русское радио. Что слушает страна.

слушаете лучшее, любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Отдыхают в выходные и чужие, и родные. Все. Русское радио. Празднуем.

Повыше облаков, те самые чувства. Их никто не планирует, но именно они потом переворачивают твое сознание, настроение всю жизнь. Иногда от них легко, иногда от них хочется действительно летать, а иногда сидишь и думаешь, ну и зачем я опять в это все ввязался. Но, опять же, без чувств все было бы слишком ровно, слишком правильно, слишком скучно, потому что именно они делают нас по-настоящему живыми. Меня зовут Макс Орлов, это «Русское радио». С большой любовью и чувством

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
4: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
5: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда Kari.
6: В Kari огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
5: Я иду в Kari, а вы?
6: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
7: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
8: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
9: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
10: Трава растет, сезон идет. Триммер Райоби. И косят, и кромку равняет. И всего за 4900 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 118-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
12: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Клава Кока покинула чат, чтобы впервые спеть эту песню в стиле рок в новом музыкальном шоу. «Соль. Легенда». 15 мая на РАН-ТВ.
14: Для лиц старше 16 лет.
15: «Вокруг света» отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. «Вокругсвета.ру» доступно о мире, в котором мы живем.
16: 18+.
17: Любовь здесь проходит проверку.
18: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
19: 16+.
20: Вы не хотели бы выйти на этой остановке? Нет? Зря. Хорошая остановка. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

Влюбленный мужчина, конечно, способен на многое. Тот, кто вчера не мог собраться вынести мусор, вернуть и вкрутить лампочку, сегодня уже готов переворачивать горы и лично договариваться с солнцем о хорошей погоде. Ну, потому что рядом с любимой женщиной мужчины почему-то резко начинают верить, что для них вообще нет ничего невозможного. Это Александр Шоу. Отправился навстречу солнцу. Ну, тут лишь бы не подгореть. Можно крем соответствующий использовать. А так, конечно, пускай солнце светит ярко. Тем более, что мы, ну, как минимум в столице, точно за эти майские по нему истосковались. Меня зовут Макс Орлов, Русское радио в вашем приемнике, и мы продолжаем.

0: Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
5: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», УГРН 113 110 118 44, город Сыктывкар.
8: Успел. Первые шаги.
9: Первая любовь.
8: Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
10: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
11: 6+.
12: Штурман финиш рядом, бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
13: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
12: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
13: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
14: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация на сайте azs.татнефть.ру.
15: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
16: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
17: Заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
18: Кисель Леавит желудок поблагодарит.
19: Не является лекарственным средством.
20: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
21: 12+.
22: Чем я лечу депрессию? Представьте, она у меня не болеет. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

жить полной грудью – это не про идеальную жизнь. Это когда не откладываешь себя на потом, смеешься громко, любишь по-настоящему, говоришь важное, пока есть кому сказать именно сейчас. Да, и тогда, конечно, ошибаешься, иногда делаешь глупости, но хотя бы живешь, а не просто существуешь. Потому что, в конце концов, мы запоминаем не ту самую осторожность, а моменты, в которых сердце говорило: «Вот это была жизнь, вот теперь я счастлив». Русское радио с вами. Меня зовут Макс Орлов. Только что Мари Краймбрери. Ну, а далее, почти что гимн русского радио. Митя, пока.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на русском радио.
2: По информации Центробанка России, на выходные вторник курс доллара по отношению к рублю снизился на 32 копейки и составляет 74 рубля 30 копеек. Курс евро вырос на 66 копеек и составляет 88 рублей 55 копеек.
3: Спонсор программы ООО «Формула А».
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
5: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
6: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60Е.
7: Реклама на русском.
8: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
9: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 542.
10: Окошкина.
11: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
12: Мальчик, которого на пасеке укусила коза, перестал верить в логику.
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
14: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
15: Русское радио.
14: Русское радио. Всегда с тобой.
16: Русское радио. Радио большой страны. Большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
1: Я иду одна.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В городе Бодайбо Иркутской области новая коммунальная авария. Жители остались без централизованного водоснабжения. Причиной стал ледоход на реке Витим, который вытолкнул на берег плавучую водозаборную станцию. Уровень реки затем снизился, и станцию спустить на воду пока невозможно. В городе закрыли детские сады, а школы переведут на дистанционный режим обучения. Воды не хватает, в магазинах 5-литровку продают по 500 рублей. Крупная авария была в Бодайбо в январе. Тогда без тепла и воды остались более 1500 человек. На восстановление понадобилось больше месяца. Было возбуждено уголовное дело, мэр под домашним арестом. Новый штамм коронавируса выявлен у летучих мышей в Таиланде. Случаи заражения людей не зафиксировано, сообщает Министерство цифровых технологий в экономике и обществе. Отмечается, что этот штамм обладает меньшей патогенностью и менее заразен, чем COVID-19. А кроме этого, вакцины против коронавируса остаются эффективными, а угроза вспышки низкая. Онлайн-сервисы и цифровые платформы больше не смогут списывать деньги с пользователей после отказа от подписки. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. В закон о защите прав потребителей внесли изменения. Новые правила распространяются на интернет-кинотеатры, облачные сервисы, приложения, платформы электронного документооборота и другие сервисы с платной подпиской. Компания обязана принимать отказ от услуги, в том числе в электронном виде. В рассекреченных ФБР файлах об НЛО оказались описание экипажа летающих тарелок. Они были ростом с гномов и носили шлемы. Об этом рассказывают американские СМИ. Отмечается, что большая часть файлов, касающихся наблюдений за НЛО, приходится на 1965 год. Например, описываются металлические объекты, способные бесшумно зависать в воздухе, развивать высокие скорости и влиять на работу электромагнитного оборудования. Вернусь буквально через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: На русском радио Макс Орлов.
1: Красота, выходные, музыка, своя компания. Ну, где-то рядом обязательно играет приемчик, настроенный на правильную волну, волну русского радио. Да-да, тот самый музыкальный фон, под который идут теплые разговоры, шутки, чай, иногда и танцы. Ну, в общем, кто как умеет. В общем, прекрасные выходные, когда рядом свои люди, музыка звучит, и настроение можно поймать и настроить на одной волне, волне русского радио. Меня зовут Макс Орлов, и в этом музыкальном часе тоже у нас с вами будет все, все то, что нравится, все то, что любим, все то, под что можно строить большие грандиозные планы. Так что поехали!

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, юго-западный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 24 градуса.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Какие планы на майские?
4: Обновиться во «Фреш». В мае минус 600 тысяч рублей на новые автомобили «Джетур». И каска в подарок.
3: Звучит выгодно.
4: Новый «Джетур» от 2 миллионов 39 900 рублей во «Фреш». Большой склад автомобилей в наличии. Официальный дилерский центр «Фреш Джетур». Аксайский проспект, 19. 320 37 71.
2: АО «Альфа-страхование».
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
5: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
6: Попробуй

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Усилд аут. Украина 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Щелка и челюстной сустав беспокоит боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
3: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
4: Космос. Ближе, чем вы думаете. Развлекательный центр «Космодом» приглашает вас в мир ярких впечатлений и виртуальных приключений. Космические VR-арены, всесезонный лазертаг, развлечения для детей и взрослых. У нас есть все, чтобы провести время незабываемо. Отпразднуйте свой день рождения с друзьями в наших космически улетных банкетных залах. Ждем вас ежедневно с 10.00 до 22.00 на третьем этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Космодом».
5: Я режиссер Александр Жигалкин. Я снимал для вас сезоны сериала «Папины дочки», «Родители» и многие другие. Приглашаю посмотреть мой новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Смотрите обязательно. Вам понравится. Категория 6+.
6: А вы уже решили, на каком сайте проведете свой отпуск, а?
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
3: Русское радио. Радио.

Но вообще есть такие люди, которых дорога буквально зовет, потому что им мало сидеть на месте, им хочется ехать, лететь, бежать, плыть, смотреть в окно самолета, снова ощущать это странное чувство, что впереди что-то новое. Ну, потому что путешествие — это ведь не только увидеть новый город или фотографии, это про состояние, когда мир вдруг становится больше, чем твои привычные маршруты. Так что да, вот такое вот трехминутное путешествие Лондон-Париж. И на этом наше путешествие точно не заканчивается, потому что дальше будем плыть по радиоволнам Русского радио. У микрофона Макс Орлов, это я. Знаю, что песни вам знакомы, любимы, поэтому да, можно прям подпевать. И делаем это вместе.

0: Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт Русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Трава растет, сезон идет. Дрель-шуруповерт «Райоби». И сверлит, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальный товар из гарантии. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
4: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
5: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрация. Номер в госреестре МФО 21207190198 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая 1. ОГРН 112-19020000879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Займы на любые цели в приложении «Корона».
6: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
7: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
8: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
10: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
11: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
12: Амирчик сделал признание на всю страну. Скоро он станет рокером в новом музыкальном шоу «Соль. Легенда». 15 мая на РАН-ТВ.
13: Для лиц старше 16 лет.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
14: 12+.
15: Сегодня моя работоспособность вообще не пришла со мной на работу. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 49.

0: песня на русском.
1: Любовь отныне наша.
2: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Знамя» на русском.

отношения, конечно, начинаешь ценить не в красивые моменты, а когда, например, вдруг ты понимаешь, что некому написать вечером, не с кем поболтать, поговорить, помолчать, опять же. И наоборот, когда все это есть, когда можно посмотреть в глаза, держаться за руку и даже ни о чем не говорить, вот это и есть те самые чувства, те самые настоящие отношения. Юлия Михайлович на «Волнах русского радио» прямо сейчас. «Знамя» так называется эта песня. Я знаю, что она вам не безразлична. Ну, а ваши переживания, чувства можете рассказывать в следующем музыкальном часе.

совсем скоро уже, 30 минут остается, потому что следующий музыкальный час зовется «Стол заказов». Так что, если вдруг кому-то еще что-то не сказали, не поздравили, будет такая возможность. Меня зовут Макс Орлов, это «Русское радио». Мы с вами.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге,
6: в самолете.
5: Просто и удобно.
6: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, решетка Giardino Club 65 на 33 на 6,5 сантиметров. 449 рублей. С 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
8: В ленте. Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
9: «Додо».
8: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Ставкар.
10: Успел.
11: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
12: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ ОГРН 124 770 047 1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
13: Квартиру.

0: квартиру сниму на суточно ру.
1: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
2: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
1: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
2: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
3: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Танданс. Мюле Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Ура! Премия!
5: И мне пришла.
6: И мне.
7: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
5: О, да.
8: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
9: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
10: Пятерочка выручает.
9: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
11: Хороший пароль забывается через 30 секунд. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

закончился один суперхит, начинается второй суперхит. Мне кажется, который достаточно услышать первые там пару секунд и распознать его не то что по первым нотам, по первым музыкальным флюидам, если можно так сказать. Но потому что под эту песню влюблялись, танцевали, смотрели в глаза и говорили главные важные слова. А ну-ка, кто из вас узнает? Это «Русское радио», Макс Орлов.

0: Реклама на русском. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Окей, каждый день с выгодой. Сыр Брест-Литовск. Упаковка 500 граммов 439,99. С 7 по 20 мая. Окей. Подробности на ОКМаркет.ру.
5: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
6: Даже не знаю, братцы, кто из вас достоин такого пилота.
5: Военная драма «Литвяк».
7: Зато, может быть, догадаются, что ты женщина.
5: Возрастное ограничение 16+.
6: Села где?
8: Вот здесь.
6: Прекрасно, у немцев, да?
5: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
9: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
10: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького, 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
12: Тучи. Это недовольные жизнью облака.
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
14: Русское радио. Радио большой страны.
15: Что слушает страна?

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. На заводе «Северсталь» в Череповце потушили крупный пожар. Он возник сегодня. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров, сообщил мэр города. Пострадавших нет, экологическая обстановка в норме. На предприятии заявили, что загорелись бочки с бензолом и маслом. Причина ЧП пока не уточняется. В городской администрации зданию «Подъем» заявили, что это не связано с атакой беспилотников. Еще две фуры с опасными пчелами из Узбекистана пропали в России. Они не были доставлены в карантинную зону, их местонахождение неизвестно. Ранее сообщалось, что в начале апреля фура, в которой находились более 1500 пчел, не прошедших карантин, пересекла границу через пункт пропуска в Астраханской области, а затем пропала. Ее до сих пор ищут. Пчел нелегально ввозят из-за более низкой цены, из-за того, что они раньше начинают давать мед. Но такие насекомые опасны для человека. Минздрав будет снижать бумажную нагрузку на медиков за счет внедрения искусственного интеллекта. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, одна из разработок уже активно внедряется. Она позволяет очень быстро проанализировать электронную историю болезни и выдать ту информацию, которая срочно нужна врачу, медсестре или работникам приемного отделения и скорой помощи. И о хоккее. Сегодня стартует финальная серия Кубка Гагарина. До 4 побед сыграют ярославский «Локомотив» и казанский «Акбарс». Третий сезон подряд «Лока» играет в финале, и теперь железнодорожники постараются защитить трофеи, а не действующие обладатели Кубка Гагарина. Казанский клуб добился выхода в финал впервые с 2023 года и в шестой раз в своей истории. Сегодняшний матч начнется в 14 часов 30 минут по московскому времени. О развитии событий в выпуске уже менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну уж, всех еще раз я хочу поздравить с прекрасными майскими событиями и с победой, и с тем, что у нас есть выходные, время подумать, поразмыслить, побыть с родными наедине, сказать опять же о главном, повспоминать. Ну, в общем, все это еще актуально. Можно говорить, можно рассказывать, можно передавать. Час для ваших приветов и поздравлений открыт. У микрофона Макс Орлов. Я напомню, что наши координаты, в общем, неизменны. Конечно же, группа и сообщество Русского радио ВКонтакте, в Одноклассниках, добро пожаловать. Ну и наш номер для сообщений в мессенджеры Русского радио 8-916-003-105-7. Сообщения не забывайте подписывать, это очень-очень важно. Ну и начну вот с этого. Сегодня свой день рождения празднует яркий и талантливый певец Владимир. Мы поздравляем артиста и желаем ему всегда оставаться на волне успеха. Пускай сцена дарит ту невероятную энергию, которая вдохновляет идти только вперед. Пускай в жизни будет много крутых событий, путешествий и настоящего счастья. Желаем, чтобы музыка всегда была в унисон с сердцем, а каждый новый день приносил поводы для искренней улыбки. С днем рождения!

0: Ах, мужчины, ветреные мы создания, конечно, что уж там говорить. Но, с другой стороны, за всем этим идет какое-то безумие внутри, потому что, когда сердце влюбленное стучится в груди, ты, в общем, не всегда понимаешь, что происходит с тобой, с твоими действиями, с твоими словами. Так что, да, простите уж нас. А в остальном, конечно, я пожелаю вам исключительных эмоций и вдохновения от того человека, кто находится рядом с вами. Дорогое русское радио, мужу своему, любимому, большой привет, знай, что ты рядом, что ты моя все, ты моя булочка, Светлана Семина написала. Ну вот, я же говорю, не только с нами происходят подобные метаморфозы, но и с девчатами в том числе. Дорогое русское радио, поздравьте, пожалуйста, моего коллегу Анатолия Ефимова. Ему сегодня 45 лет. Мы сегодня собираемся вечером в гостях, будем отмечать, праздновать и, конечно же, петь песни под звуки русского радио. Ну что ж, поздравляйте вашего коллегу в том числе. Ну, а с нас и настроение, и особенная улыбка, и, конечно же, те песни, под которые хочется петь, плясать, думать, говорить. Ну, в общем, это все для вас, именинников, кто сегодня свой день рождения отмечает. Я, конечно, поздравляю.
1: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
2: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, юго-западный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 24 градуса.
3: Спонсор программы ООО «СЗСК-10» номер 12.
4: «СК-10» пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В «СК-10» вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
5: Застройщик ОСЗСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Реклама на русском.
7: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
8: Нет.
7: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премиум Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ.
9: Категория 16+.
10: Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны Золотой Арены» с 21 марта по 1 июня. Цирк расположен в Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу, тигры, львы, невероятные трюки, динамика и драйв. Не пропустите. 0+.
11: «Сектор газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чечерина», «Лепрехонцы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти. «Соль», «Легенда», 15 мая на РЕН-ТВ.
12: Для лиц старше 16 лет.
13: Окей, каждый день с выгодой. Свинина охлажденная, окорок без кости, 249,99 за килограмм. С 7 по 13 мая.
14: Окей.
13: Подробности на ОКМаркет.ру.
15: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми обязательно. С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
16: Высота Римстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Римстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Римстрой.
17: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
18: Реклама на видеомониторах от компании Росмедиа. Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rosdefismedia.pro.
19: Гитарист легендарной группы «Кино» Юрий Каспарян в уникальном проекте «Симфоническое кино». Видеоряд концерта «Александр Цой». 16 мая. ДГТУ. Категория 6+.
20: Все! Снял дверь с холодильника. Она только мешает.
21: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
22: Что слушает страна?
23: Ветер меняет направление.
22: Русское радио.
24: Если кольцо, значит мы вместе. И ничего нет крепче.
22: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Русское радио.
25: Для слушателей старше 12 лет.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Так, именинники подъехали. Истомину Светочку с днем рождения. Счастья, любви, удачи. Елена из Магадана. Дорогой русский радио, поздравьте, пожалуйста, Сашку Сафонова. С днем рождения. Пускай все у него получится, будет хорошо. Мы все вместе здесь кричим «Ура, ура, ура!» Друзья написали. Еще, дорогой русское радио, коллегу поздравьте. Да, конечно. Ну, про Димку Лебедева. Ну, конечно, знаем. Конечно, помним. Конечно, поздравляем. Ну, давайте я сейчас все ваши пожелания сейчас, которые вы написали Дмитрию Лебедеву, объединю в одно. Скажу, что Дима Лебедев. Ну, ты знаешь, что, в общем, твой голос неразлучен с радиостанцией «Русское радио». Знай, что слушатели тебя любят, обожают, и желаю тебе всего-всего, чтобы твой голос звучал всегда. Ну, и от себя лично скажу, что Дмитрий Лебедев тот самый человек, который когда-то, когда я пришел на русское радио, который стажировал меня по вечерам, по ночам, поэтому, да, в каком-то смысле этого слова учитель, сенсей мой, если можно так сказать. Так что Дмитрия Лебедева от всего нашего коллектива радиостанции мы поздравляем с днем рождения, ну и к этому поздравлению присоединяются слушатели радио.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы!
3: Наша слушательница 25 лет назад уехала в Израиль, получила новое образование, теперь она стоматолог-гигиенист, но всегда тянула загадочное и немножко мистическое. Через месяц начинаю курс изучения нумерологии.
4: Так, это получается, что ты потом впоследствии откроет рот и говорит, так, у вас 16 зубов, 16.
3: 1 плюс 6, 8, восьмерка, это бесконечность.
1: 1 плюс 6, 8?
3: Ой.
4: Нормально.
3: У меня плохо с нумерологией.
4: Не-не-не, у тебя плохо с математикой, родной. С нумерологией у тебя может быть и нормально.
1: Ой, Морозов, я такое не забуду.
4: Дима, в следующий раз, когда ты говоришь, ребят, давайте я буду представлять ваши интересы в бухгалтерии, не надо.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.
5: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, давайте, буду вашим голосом, голосом вашего настроения, дорогое русское. Привет друзьям родным Лагучеву и Итляшеву. Я здесь, я с вами. Так, маме Любави, сыночку Ивану и мужу Ивану, большой привет. Очень вас люблю. Город Майский на связи, Кабардино-Балкарская, Балкарская республика. А имя я не нашел. Пишу вам из пекарни. Даврони пишет. Скажите, пожалуйста, Татьяне.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, сильные девочки, я надеюсь, что вам сегодня плакать не приходится. Да и поводов сегодня не подкидывают вам, скажу так. Поэтому я надеюсь, что все как минимум улыбаются, но как максимум радуют окружающих своим отличным настроением. А, дорогое русское радио, любимую сестренку Раису Игнатьеву из Чебоксар с прошедшим днем рождения, муж Олег Леонидович, дочь Настя, сын от семьи Максимовых, дочь, зять, привет из Самары, от семьи Киреевых, племянников Вилковых, Крутовых. В общем, все-все-все из Нефтеюганска. В общем, столько здесь фамилий. Вас еще раз поздравляю с днем рождения. Игнатьева Раиса Викторовна, Чебоксар. Вот так вот. Дорогое русское радио, поздравьте моего мужчину с днем рождения. Зовут его Пашечка, пишет Натали. Пускай появятся новые мечты. Добавлю от себя. Мало появиться этим мечтам. Желательно, чтобы они еще сбывались хотя бы с какой-то периодичностью. Дорогое русское, привет любимой жене. Она вовсю занимается готовкой и слушает русское радио. Так что, Яна, делай погромче, пишет Александр Васильевич. И следующая песня пускай звучит про тебя. Ну что ж, ладно, будет бодрячок, прямо скажем. Я думаю, что еще одно-два блюда точно появится за время звучания этой песни персонально. Хочу от всей души поздравить с завершением курса по продвижению. Пишет Людмила из города Псков. Это было непростое, но увлекательное погружение в материал. Всем, кто с нами, всем большой привет. И, пожалуйста, страну еще раз с прошедшим Днем Победы. Нет, победа не заканчивается никогда. Она с нами в сердцах, в мыслях, в памяти. Поэтому еще раз вас, дорогие, с прошедшим уже 9 мая, с Днем Победы, который будет с нами всегда. Ну, а всем слушателям радиостанции еще раз большой привет и обещанная песня, обещанный бодрячок от Николая Баскова для вас.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Продолжается стол заказов русского радио. Хотя до конца этого часа не так много времени, но приветы ваши все равно продолжают поступать, потому что их, ну, если не я буду зачитывать, то потом следующий коллега точно прочитает. Дорогое русское радио, пожалуйста, Танюшке большой привет от Галины. Она сейчас жует семечки в моем кабинете. Обрати на меня внимание и поговори со мной, Галина. Ну, вообще, может быть, она, не знаю, на диету съела, семечки жевать не нужно. А вот, например, парочку вареных семечек съесть, это, кстати, сильно не наберешь, я скажу, с этого килограмма. Вот, например, Артем Сорокин пришел, который никогда не обещает себе быть к лету в идеальной форме, потому что он всегда в идеальной форме.
2: Привет, привет, Макс, ты преувеличиваешь. Привет. Это все потому, что я ем семечки, а ты не ешь семечки. Ты говоришь, что семечки радиоведущим есть нельзя.
1: Ну, потому что ты будешь подумать.
2: Если я перестану есть, у меня голос будет как у тебя.
1: Слушай, ну хорошо, давай так, как лето ты себе пообещал что-нибудь в чем-то стать лучше, я не знаю.
2: Я слишком ленивый для этого.
1: Вот, дорогие слушатели, замотивируйте Артема Сорокина сделать что-то над собой, чтобы к лету, это чуть меньше месяца осталось, он был еще лучше, еще прекрасней.
2: Спасибо.
1: Я прощаюсь с вами, меня зовут Макс Орлов, до выходных. Пока!
2: Пока!

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Курс валют на «Русском радио».
2: По информации Центробанка России, на выходные вторник курс доллара по отношению к рублю снизился на 32 копейки и составляет 74 рубля 30 копеек. Курс евро вырос на 66 копеек и составляет 88 рублей 55 копеек.
3: Спонсор программы ООО «Формула А».
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России.
5: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники Асрадар ООО «Автостат».
6: Получите предложение в дилерском центре Хавейл Триам Моторс. Проспект Театральный, 60Е.
7: Реклама на русском.
8: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
9: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
10: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 542.
11: Окошкина.
12: Группа «Звери» в Ростове-на-Дону. июня. Эмбарго.
13: До скорой встречи, до скорой.
12: Билеты на сайте zve.ru.
14: Усилдаут. УГРН 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
15: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти.
16: Прикину худи. Прыгну в эмбецмотка на всю.
15: Гаязов Бразерс.
16: Мне всегда я хочу на Бали.
15: Акмаль.
16: Под облаком милитон.
15: Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
17: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
18: Для лиц старше 16 лет.
19: Российская футбольная премьер-лига выходит на финишную прямую. В это воскресенье, 17 мая в 18 часов, на Ростов-арене состоится последний матч этого сезона. Футбольный клуб «Ростов» сыграет с петербургским «Зенитом», который борется за чемпионство в этом сезоне. Приходи на стадион и прими участие в поддержке любимой команды. А за 2 часа до начала вас ждет масштабная развлекательная программа от партнера футбольного клуба «Ростов». Билеты можно приобрести в кассах стадиона и онлайн на сайте ticketsfcrostov.ru. Все подробности о предстоящей игре в социальных сетях клуба. До встречи на Ростов-арене. АО «ФК Ростов», Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, 31Е. ОГРН 103-616-600-1508. 0+.
20: Деньги никуда не исчезают. Они просто меняют хозяев.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
21: Русское радио. Все будет хорошо.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
22: Я уйду со встречи своих друзей. Вспомню о победах прошедших дней.

не забыть о тебе.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Евросоюз начал обсуждать возможность введения переговоров с Россией. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. До конца месяца главы МИДов стран ЕС обсудят темы для диалога с Москвой на неформальной встрече. Ранее президент Финляндии Александр Стуб заявил, что Европе необходимо вступить в прямой диалог с Россией, чтобы отстоять свои интересы на Украине. На днях Владимир Путин указал, что Россия открыта для переговоров. Предпочтительным переговорщиком от Европы он назвал экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера. В Госдуме предложили выплачивать многодетным семьям компенсацию на покупку полиса ОСАГО. Обращение с инициативой направили премьер-министру Михаилу Мишустину. Предполагается, что компенсация будет составлять 100% от уплаченной страховой премии, однако ее сумма не должна превышать 10 тысяч рублей. Но лимит будет ежегодно индексироваться с учетом уровня инфляции и изменения базовых тарифов по страховке. Россия обсуждает введение безвизового режима с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном. Об этом сообщили в Минэкономразвитии. Сейчас россияне могут посещать без визы 86 стран. Еще в 38 государствах действует упрощенный порядок въезда. Это электронная виза или виза по прибытии. Сегодня вступило в силу соглашение о безвизе Саудовской Аравии. Граждане могут пребывать на территории другой страны без визы суммарно 90 дней в течение года. По мультсериалу «Маша и Медведь» снимут первый полнометражный фильм. Производством картины занимается создатель мультсериала Олег Кузовков. Сейчас фильм находится на стадии предпродакшена. Съемки планируют завершить к концу 2028 года. Мультсериал «Маша и Медведь» впервые показали в 2009 году. Одна из серий стала самым просматриваемым и музыкальным видео на видеохостингах. Эпизод набрал более 4,5 миллиарда просмотров. О развитии событий буквально через час, а далее в эфире Артем Сорокин и любимые песни на русском.
0: Новости на русском.

Только что поймал себя на мысли, переворачиваю шашлык, а в голове дедлайн. Кажется, вместе с дымком улетает вера в человечество. Завтра на работу, но как же было хорошо, как же мало. С другой стороны, друзья, мне кажется, что рано сворачивать еще мангал. Можно что-то успеть сегодня и поехать, и встретиться, и посидеть, и насладиться. А мы тут на русском радио позаботимся об отличных песнях. Правильно, что здесь на русском идеальный выбор. Макс Орлову спасибо, далее я Сорокин. Ну что, полетаем на русском.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, юго-западный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 24 градуса.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юсидон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от «Югстроинвест». Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 «Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
5: Реклама на русском.
6: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
7: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3-5-2.
8: Окошкина.
9: Космос. Ближе, чем вы думаете. Развлекательный центр «Космодом» приглашает вас в мир ярких впечатлений и виртуальных приключений. Космические VR-арены, всесезонный лазертаг, развлечения для детей и взрослых. У нас есть все, чтобы провести время незабываемо. Отпразднуйте свой день рождения с друзьями в наших космически улетных банкетных залах. Ждем вас ежедневно с 10.00 до 22.00 на третьем этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Космодом».
10: Есть мужской вопрос интимного характера, требующие решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
13: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
14: Русское радио.
13: Всегда с тобой.
14: Русское радио.
13: Все будет хорошо.
14: Что слушает страна?
15: Она.

0: зеленый дом.
1: Слушайте лучшее, любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио. Все будет хорошо.

0: повеселимся, блин.
1: Повеселимся, конечно, повеселимся. И сегодня на русском повеселимся. И в целом, взглянув на календарь, приятно осознавать, что до лета ровно 3 недели. Да, дел у каждого из нас летом, конечно, предстоит немало. Наверняка вы тоже что-то запланировали уже, друзья. Я вот, Сорокин, переехал недавно в другое жилье. Живу сейчас посреди коробок, сплю на матрасе. Вот этим и буду заниматься поллета, судя по всему. Раскладыванием коробок и покупкой мебели. Ну а что, приятные хлопоты. Всем нам желаю приятных хлопот. И сегодня, и летом будущим, под самые-самые песни на русском радио. Давайте я включу что-нибудь такое, но максимально неожиданное. Вот что прям... Что это такое сейчас, а? Вот, ну вот пусть это будет Марфа, белый кролик на русском. Очень неожиданная история.

0: Реклама на русском.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила Райоби. И для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: Там, где каждый пытается что-то сказать. Эксландикс ЕТ. Это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте тишину.
7: Штурман, финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
8: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
7: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
8: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
9: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
10: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
11: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
12: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Желание, на которое нет денег, называется мечтой. Рекламная служба русского радио 5797799 код 499.

0: Новая песня на русском. Музыка моя, это ты,
1: в сердце про тебя хиты. Всем привет, это Дмитрий Колдун. И вы слушаете мою новую песню «Музыка моя» на русском.
0: Русское радио.

Почему Дмитрий Колдун пишет порой такие забойные песни, друзья? Это он так жену Викторию пытается задобрить и удивить. Как-то Дмитрий упоминал, что советуется с женой по поводу песен, а жена-то за словом в карман не полезет. Если я пишу песни, говорит Дмитрий Колдун, а жена мне говорит, это какая-то ерунда. Я не обижаюсь. Тем не менее, я ценю в ней эту искренность, которой она со мной делится. А при этом Виктория, жена Дмитрия Колдуна, вообще не является музыкантом. Она врач, гематолог. Несмотря на отсутствие профессионального музыкального образования, ее мнение для Дмитрия очень ценно. Ну и в целом Дмитрий Колдун говорит, что в их семье царит полное доверие, и он ценит честность супруги. Пусть только попробует не ценить ее честность, сказала бы Виктория в этот момент. Так, ну давайте тему Виктории продолжим. Дайнеко.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Привет, я Ольга Бузова. И я официально стала лицом бренда Кари.
6: В Кари огромный выбор обуви и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
5: Я иду в Кари, а вы?
6: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, решетка Giardino Club 65 на 33 на 6,5 сантиметров 449 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: В ленте.
15: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
16: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
17: 6+. Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, 8-ступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
18: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
19: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
20: Ура! Премия!
21: И мне пришла!
20: И мне!
22: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
21: О, да!
23: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
24: Мы с моим соседом снизу заключили договор. Он не включает громко музыку, я не дарю дочери скакалку. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: новая песня на русском.
1: Друзья, всем привет! Это Мод, и вы слушаете мою новую песню «Намек на нас» на русском.
0: Русская.

Решение быть на волне русского радио сегодня. Исключительно классные песни мы приготовили для вас, друзья. Даже не знаю, как назвать сегодняшний день. Вроде понедельник, да? А ощущение, что воскресенье. Ну, такой воскредельник или понесенье. Ну, что-то такое по ощущениям. Но в любом случае настроение хорошее. Весна, май, цветение деревьев, просто ароматы какие-то фантастические сейчас. Домой заходить просто не хочется. Ну и кто бы что ни говорил, ощущение надежды, оно присутствует вот сейчас, что все поменяется, что все будет хорошо. И выходной, который пока еще с нами, я Артем Сорокин, это Русское радио. В продолжении жас.

0: Печерские снеки. Свое всегда вкуснее. Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
1: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
2: Российская футбольная премьер-лига выходит на финишную прямую. В это воскресенье, 17 мая, в 18 часов, на Ростов-арене состоится последний матч этого сезона. Футбольный клуб «Ростов» сыграет с петербургским «Зенитом», который борется за чемпионство в этом сезоне. Приходи на стадион и прими участие в поддержке любимой команды. А за 2 часа до начала вас ждет масштабная развлекательная программа от партнеров футбольного клуба «Ростов». Билеты можно приобрести в кассах стадиона и онлайн на сайте ticketsfcrostov.ru. Все подробности о предстоящей игре в социальных сетях клуба. До встречи на Ростов-арене. АО «ФК Ростов», Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, 31Е. ОКРН 103-616-600-15-08. 0+.
3: Научиться танцевать индийские танцы просто. Надо одной рукой выкручивать лапочку, ача-ача, а другой гладить собаку.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
5: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
6: Русское радио.
5: Всегда с тобой. Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
7: Сладкий вкус.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России с 1 августа пересчитают пенсии работающих пенсионеров. Выплаты вырастут максимум на 470 рублей. Как уточнили в Госдуме, прибавка формируется из страховых взносов, уплачивавшихся работодателем за пенсионера в течение всего прошлого года. Величина прибавки зависит от официальной зарплаты и количества пенсионных баллов, которые были накоплены за 2025 год. В стране около 8 миллионов работающих пенсионеров. Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам детского отдыха. С 11 по 22 мая специалисты ведомства проконсультируют граждан по всем интересующим вопросам, а также в случае необходимости помогут оформить претензии к продавцам детских товаров и дадут рекомендации по выбору детского лагеря и правильной подготовке ребенка к поездке. Номера телефонов горячей линии опубликованы на сайтах территориальных органов Роспотребнадзора. В Москве в рамках капитального ремонта начались работы по замене систем отопления. По данным мэрии, в этом году специалисты обновят систему центрального отопления в 725 домах. Они заменят в том числе изношенные трубы и отопительные приборы в квартирах и местах общего пользования, передает ТАСС. С 1 января плата за капремонт в столице выросла на 10%. Минимальный взнос составляет теперь почти 33 рубля за квадратный метр. Ну и последнее. В Москве началась музейная неделя. Это традиционная акция, которая позволяет бесплатно посетить некоторые столичные галереи и выставочные залы. У каждого музея выделен один день с открытым входом. Так, сегодня можно бесплатно сходить в Бородинскую панораму, завтра в галерею художника Василия Нестеренко, а в среду в музей-заповедник Царицына. Полное расписание опубликовано на mos.ru. Для бесплатного посещения необходимо заранее оформить электронный билет. Московская музейная неделя продлится до 17 мая. О развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

0: на русском радио. Артем Сорокин.
1: 16.05 в российской столице. Ну что, выходные понемножку заканчиваются. И вот всегда так бывает ощущение, что после длинных выходных нужны еще выходные, чтобы уже отдохнуть от этих выходных. Правда, друзья? Каков итог майских праздников? Стишок по этому поводу я нашел. Все праздники закончились, и что же они нам дали? Весы опять испортились, да платья малы стали. Ну, а с другой стороны, как там Артур Пирожков недавно спел? Кола-кола, бургер на «Нам с тобой поможет, будем веселиться, похудеем позже». Ну, у нас тут на русском радио, знаете, столько песен танцевально любимых, задорно народно-хороводных, что точно будет возможность сбросить немного калорий. Прямо сейчас делаем громче, крошка моя.

сидишь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, юго-западный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 24 градуса.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Какие планы на майские?
4: Обновиться во «Фреш». В мае минус 600 тысяч рублей на новые автомобили «Джетур». И каска в подарок.
3: Звучит выгодно.
4: Новый «Джетур» от 2 миллионов 39 900 рублей во «Фреш». Большой склад автомобилей в наличии. Официальный дилерский центр «Фреш Джетур». Аксайский проспект, 19. 320 37 71.
2: АО «Альфа-страхование».
0: Реклама на русском. «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
5: И все б сбылось, но зазвонил будильник.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио.

0: сын, тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Русское радио.
3: Дай сигарету, я ее докурю, дай успокою нервы, договорю. На общем

неделю назад Ева Польна выступала в Геленджике. Ох, как я люблю Геленджик, друзья. Какая там волшебная, длинная, огромная набережная. Геленджик, большой привет. Машу вам из студии Русского радио. Обожаем, обязательно вернемся. Мы все вернемся, обязательно. Может быть, даже этим летом. Завидую Еве, там классно. Так, у нас тут на Русском радио тоже классно. Хорошо, весело, минут через 7-8. Новая песня, как вы думаете, кого? Ну, сейчас подскажу. Артур Пирожков. Минут через 7-8 на Русском радио с новинкой. Чуть ранее Юлия Савичева и звонкий «Ностальжи». 16:17 в столице.

0: Реклама на русском.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
4: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
3: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
4: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
5: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация на сайте azs.tatneft.ru.
6: Трава растет, сезон идет. Насос «Райоби». И без розетки, и ванна за 3 минуты, и всего за 8200 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальный товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-67. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
8: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
9: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
8: Я иду в «Кари». А вы?
10: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
11: «Вокруг света» отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. «Вокругсвета.ру» доступно о мире, в котором мы живем. 18+.
12: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
13: Клава Кока покинула чат, чтобы впервые спеть эту песню в стиле рок в новом музыкальном шоу «Соль. Легенда». 15 мая на РАН-ТВ.
14: Для лиц старше 16 лет.
15: Прочитал, что большинство талантливых людей ленивы. Сомнения в сторону. Я талант? Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское радио.

0: Психологи говорят, что все наше нутро идет из детства. К примеру, в детстве Александра Реву, известного как Артур Пирожков, дразнили как «рева корова». Ну, однако, обидно, «рева корова». Но, несмотря на насмешки, Саша проявлял упорство, не отказывался от увлечений, которые считались недостаточно пацанскими. Занимался бальными танцами в детстве, позже увлекся брейк-дансом, участвовал в кружках самодеятельности и школьных мероприятиях. Сценический опыт начал накапливать еще в школьные годы. Ну, как в фильме, помните? Вы в самодеятельности участвуете? Участвую. Так, из музыкальной самодеятельности у нас тут на русском радио в этот прекрасный пока еще выходной день Джонни, Юлиана Караулова, Авраам Руссо прямо сейчас с золотой цепью в рубрике «Золотая история».
1: Русское радио. Золотая история. Авраам Руссо. Обручальная.

0: Что слушает страна?
1: Если все же так на твоем пути, просто дай мне знак, чтоб вдвоем его пройти.
0: Русское радио.

0: только любимая.
1: Давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсем.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
5: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190198 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Займы на любые цели в приложении «Корона».
6: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски пусто. Система рекомендует Айо.
7: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
8: Натуральненько. Кисель для авит, желудок поблагодарит. Является лекарственным средством.
9: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Мизон Давид». Кожаный костюм «Люмик». Босоножки «Танданс». «Люли Лори Блу». И сумки «Мизон Давид». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
11: «Любовь» здесь проходит проверку.
12: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
13: Чем больше я сплю, тем меньше от меня вреда. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

Давайте я скажу какой-нибудь занятный факт из истории этого дня. Ну, например, такой, друзья, в этот день, в 1964 году, в СССР была основана всесоюзная фирма грамзаписи «Мелодия». Да-да, та самая «Мелодия». Фирма «Мелодия» являлась единственной в стране организацией по массовому производству и распространению фонограмм. Записи «Мелодии» экспортировались более чем в 90 стран. Внимание, 90! Получили мировое признание и неоднократно отмечались призами и международными премиями, выпускались известными иностранными компаниями, а к началу 90-х годов фирма «Мелодия» входила в шестерку крупнейших мировых звукозаписывающих компаний. Вы спросите, а что тут виниловые пластинки? Ну как же, мода-то на винил возвращается, судя по статистике и продажам во всех странах мира. И всем артистам русского радио желаю выпуститься на виниле.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.
0: Русское радио.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на русском радио.
2: По информации Центробанка России, на выходные вторник курс доллара по отношению к рублю снизился на 32 копейки и составляет 74 рубля 30 копеек. Курс евро вырос на 66 копеек и составляет 88 рублей 55 копеек.
3: Спонсор программы ООО «Формула А».
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
5: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
6: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60Е.
7: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама на русском.
9: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
10: Окошкина.
11: Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны Золотой Арены» с 21 марта по 1 июня. Цирк расположен в Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу, тигры, львы, невероятные трюки, динамика и драйв. Не пропустите. 0+.
12: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
13: Окей. Каждый день с выгодой. Молоко ультрапастеризованное. Литр 59,99. Произведено в Беларуси. С 7 по 13 мая.
14: Окей.
13: Подробности на ОКМаркет.ру.
15: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН НП 325 619 600 156 873.
16: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
17: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rus-media.pro.
18: Провалы в памяти только сначала пугают. Потом о них забываешь.
19: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
20: Русское радио. Все будет хорошо.
21: Что с

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Госдуме предложили выплачивать многодетным семьям компенсацию на покупку полиса ОСАГО. Депутаты обратились с такой инициативой к премьер-министру Михаилу Мишустину. Предполагается, что компенсация будет составлять 100% от уплаченной страховой премии, но не более 10 тысяч рублей. При этом лимит предлагается ежегодно индексировать с учетом инфляции и изменения базовых тарифов по автострахованию. В МВД предупредили о недопустимости лишних отметок в водительских удостоверениях. Права оформляются строго по требованиям приказа МВД, и любые дополнительные поминки могут сделать документ недействительным, сообщили информационному агентству «Регнум» в пресс-центре ведомства. Накануне появилась информация о том, что персональные данные в водительских правах можно продублировать как в загранпаспорте. В России утвердили обновленный стандарт на кофейные растворимые напитки. Он заменит ГОСТ, действовавший более 30 лет. Новый стандарт вступит в силу с 1 ноября, пишет российская газета. Одним из ключевых нововведений станет четкое разграничение понятий растворимый кофе и кофейный напиток. Ранее многие смеси позиционировались на рынке как разновидности кофе, хотя фактически содержали лишь часть кофейного сырья. Далее о спорте. Футбольный клуб «Ростов» сохранил прописку в российской премьер-лиге на следующий сезон. Команда избежала стыковых матчей, обыграв сегодня тольяттинский «Акрон» со счетом 3-1. В результате ростовчане закрепились на 10-м месте в турнирной таблице, что гарантирует им место в лиге без необходимости проводить стыковые игры. Сегодня состоится еще 3 матча чемпионата России по футболу. Один в Нижнем Новгороде и 2 в Москве, где «Спартак» примет «Казанский Рубин», а столичный «Динамо» сыграет против клуба «Краснодар». У меня на этом пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит Артем Сорокин.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: На русском радио Артем Сорокин.
3: Ох, как же не хочется завтра на работу, правда, друзья? Может быть, сказать, что заболели? Хотя наверняка выкладывали уже сторис с шашлыком. Все, поздно. Начальник сторис видел, не прокатит. Ну что, 17.02 в российской столице. Маевка наша понемножку заканчивается. Единственное, что греет сейчас, осознание того, что через 3 недели не маевка. Через 3 недели июнька. Июнька! А маевка-то была хорошая. Запомните это чувство, друзья. Оно будет нас согревать. Песни на русском радио не заканчиваются. Начинаем час Филатов и Кэрос. «Иногда».

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, юго-западный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 24 градуса.
2: Спонсор программы ООО СЗСК-10 номер 12.
3: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСЗСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.
5: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
6: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
7: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741.
8: ВКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8-800-550-1588.
9: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
10: Окошкина.
11: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
12: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
13: Большая распродажа в ОКЕЙ. Снижение цен до 80% на одежду, обувь, товары для спорта, автотовары и даже игрушки. До 31 мая.
14: Окей.
13: Подробности на ОКМаркет.ру.
15: Анализы в рекордно быстрые сроки в клинике «Мобильная медицина». Биохимия, гормоны, онкомаркеры, предгоспитальный комплекс инфекций, коагулограмма, группа крови, резус-фактор и другие исследования всего за один час. «Мобильная медицина». Максима Горького, 130, 303-26-87. Работаем 7 дней в неделю. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
17: Гитарист легендарной группы «Кино» Юрий Каспарян в уникальном проекте «Симфоническое кино». Видеоряд концерта «Александр Цой». 16 мая. ДГТУ. Категория 6+.
18: Российская футбольная премьер-лига выходит на финишную прямую. В это воскресенье, 17 мая, в 18 часов, на Ростов-арене состоится последний матч этого сезона. Футбольный клуб «Ростов» сыграет с петербургским «Зенитом», который борется за чемпионство в этом сезоне. Приходи на стадион и прими участие в поддержке любимой команды. А за 2 часа до начала вас ждет масштабная развлекательная программа от партнера футбольного клуба «Ростов». Билеты можно приобрести в кассах стадиона и онлайн на сайте ticketsfcrostov.ru. Все подробности о предстоящей игре в социальных сетях клуба. До встречи на Ростов-арене. АО «ФК Ростов», Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, 31Е. ОКРН 103-616-600-1508. 0+.
19: Нет, я не жизнерадостный. Это у меня уже истерика.
20: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
21: Русское радио.

кухне. Автобиографичная песня Анны Асти. События, о которой в этой песне поется, происходили в ее жизни. Помните, когда песня только вышла, Анна Асти вот здесь у нас, в студии Русского радио, сказала, что автор Дима Лорен написал ее про меня. «Мы иногда сидим на кухне», — говорит Анна Асти, «болтаем до 5 утра, жалуемся друг другу на жизнь. Я и поплакаться ему могу, подкровенничать». Вот после этих наших ночей на кухне и вышел у него этот трек из души. Он написал песню про мое альтер-эго, слабую, сильную. Ну, в общем, история про сильных женщин — это ежу понятно, а я, дорогие милые женщины, слушающие Русское радио, пожелаю, чтобы меньше было в жизни горящих исп, всяких скачущих коней, которых нужно останавливать на ходу, чтобы все было, ну, как-то попроще, и вокруг было поменьше токсичных мужчин. Вот этого точно хочется пожелать вам.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы!
3: Не каждый массажист, вот поставишь там их рядом, да, одинаковые движения делают, угу. Но вот с одним хорошо, а с другим плохо, да. Потому что у него энергии нет.
4: Ну так и с людьми.
5: Так понимаешь?
4: И
5: в жизни. Но у меня есть тоже мой робот дома, Валера его зовут.
4: Все знают. У тебя дома Валера?
5: Да, и Валера есть.
3: Когда муж уезжает в командировку, на арену выходит Валера.
4: Валера, это фен.
3: Валера, пришло твое время.
4: Да.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском. Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
7: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
8: Так есть же «Эндулин». Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные. Сам.
9: «Эндулин». Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
10: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
11: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте Havail.
12: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
13: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
0: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
14: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
0: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
14: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
15: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация на сайте azs.tatneft.ru.
16: Вокруг света отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокругсвета.ру. Доступно о мире, в котором мы живем.
17: 18+. Амирчик сделал признание на всю страну. Скоро он станет рокером в новом музыкальном шоу «Соль. Легенда». 15 мая на РАН-ТВ.
18: Для лиц старше 16 лет.
19: Сегодня сам убрался в квартире. Пусть теперь жена попробует найти свои колготки. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: вернуться.
1: Да, все корабли возвращаются в родную гавань, как и мы вечером возвращаемся домой. Надеюсь, без пробок пока что. В багажнике остатки шашлыка. Что еще? Грязные сапоги резиновые и плед, пахнущий дымом. А где-то там за горизонтом ждет понедельник. Ну, давайте какую-нибудь обнадеживающую информацию скажу. Ну, например, такую. У нас завтра плюс 18, а в среду вообще плюс 22, а через неделю плюс 25. Но красота же, друзья. Даже рабочие будни, мне кажется, с такими градусами будут не такими уж сложными. Так, из других приятных новостей, новинка «Винтаж» уже совсем скоро, чуть ранее Юлия Михальчик тоже с новой песней, а прямо сейчас «Бурито», «Мама». Хорошего вам вечера, 17:30 в столице.

0: Новая песня на русском.
1: Любовь отныне наша с нами, а силы ставера.
2: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Знамя» на русском.
0: Русская

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру.
7: Квартиру сниму на Суточно.ру.
8: Квартиру сниму на Суточно.ру.
9: Квартиру сниму на Суточно.ру.
10: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас Самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
11: ООО «Умный ритейл», Москва, Баклай, 6, строение 3, помещение 8, 28, ОГРН 117, 58, 47, 26, 16, 02, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат» 6+.
12: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там... Где Россия?
13: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
14: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
15: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Тандаанс, Мюлли Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
16: Если вам уж очень не нравится ваша фотография, не спешите ее выкидывать. Через 5 лет вы будете ею гордиться. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». И вы слушаете нашу новую песню «Малахит» на русском.
0: Русское радио.

0: древности считалось, что человек, пьющий из малахитовой чаши, начинает понимать язык зверей и птиц. Представляете, друзья? Кроме этого, существовало поверье, что если прижать малахит к телу, то можно стать невидимым. Вот бы перед рабочим днем стать невидимым, правда? Чтобы на работу не идти. У кого там дома есть малахит? Попробуйте. Так, уже в следующем часе я увижу вас в соцсетях Русского радио. На носу вечерний стол заказов. Предварительно подведем итоги, как там маевка по пятибалльной шкале. Ну, короче говоря, в следующем часе встречаемся. Никуда не уходите. Всем желаю хорошего вечера. У нас очень много лучших и любимых песен еще впереди предстоит.
1: Артём Сорокин на Русском радио.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Реклама на русском.
2: За Родину!
1: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
3: Настоящему прошу зачислить меня добровольцем в ряды действующей Красной Армии.
1: Военная драма «Отец».
4: Вставай, отец. Ты им нужней.
1: Возрастное ограничение 16+.
5: Это наша снайперская группа.
1: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3 этаж. Улица Малиновского, 25.
6: «Сектор Газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и Шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чичерина», «Лепреконцы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда», 15 мая на РЕН-ТВ.
7: Для лиц старше 16 лет.
1: Космос. Ближе, чем вы думаете. Развлекательный центр «Космодом» приглашает вас в мир ярких впечатлений и виртуальных приключений. Космические VR-арены, всесезонный лазертаг, развлечения для детей и взрослых. У нас есть все, чтобы провести время незабываемо. Отпразднуйте свой день рождения с друзьями в наших космически улетных банкетных залах. Ждем вас ежедневно с 10.00 до 22.00 на 3-м этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Космодом».
8: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. «Оливка», «Игорек» и «Ракс». С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
9: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
10: Попробуй.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Sold out. Украина 119-762-701-7147. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Я принимал ее такой, какая она есть. Плюс успокоительная.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
6: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
7: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пой со мной.
6: Русское радио.
8: А мы девушки не заграничные, и нашу красоту не заменить.
6: Только любимая.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Роспотребнадзор ввел новые правила по возврату денег за отмененные подписки. Теперь компании обязаны возвращать средства потребителям в случае отказа от услуг, если средства были списаны после такого отказа. При этом запрещается списывать деньги со старых банковских карт, если клиент ранее заявил об отказе от использования этой карты. В ведомстве подчеркнули, что потребители могут отказаться от подписки в любое время, даже после получения уведомления о предстоящем списании денег. Россиянам назвали страны, в которые не пустят по старому загранпаспорту. Это Дания, Мальта, Чехия, Исландия, Норвегия, Литва и Эстония. Франция также ввела запрет на въезд по небиометрическим паспортам, но есть исключения для детей до 15 лет. Финляндия с начала лета введет запрет на въезд по паспортам без биометрии, но будут исключения для лиц младше 18 лет. Сочинские курорты начали сбор штрафов с туристов, не оплативших билет для прогулки в национальном парке. С 1 мая посещение части территории в Красной Поляне и на Розе Хутор стало платным по 250 рублей с человека. Причем этот сбор не входит в стоимость других билетов. Как пишет издание «Коммерсант», многие туристы узнают о новых правилах уже после подъема в горы, когда инспекторы требуют показать пропуск или выписывают штраф до 4000 рублей. В завершение о спорте. В континентальной хоккейной лиге началась финальная серия. В решающем раунде Кубка Гагарина встречаются ярославский «Локомотив» и казанский «Акбарс». Первый матч выиграл «Локомотив» со счетом 3-1. Соответственно, ярославцы повели в противостоянии 1-0. Следующий матч состоится в Ярославле 13 мая. «Локомотив» – действующий обладатель Кубка Гагарина. «Акбарс» выиграл трофей трижды, последний раз 8 лет назад. На этом пока все. Далее в эфире «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Артем Сорокин.
0: Новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: Ох, как приятно, что можно просто вот так вот вечером послушать русское радио, передать привет, написать привет, поздравить родных и близких со всеми прошедшими праздниками. Если по каким-то причинам не смогли, не успели запрыгнуть в уходящий вагон майских праздников по части приветов, давайте, друзья, в этом часе соберемся и все сделаем красиво, все сделаем хорошо. Пишите в наши мессенджеры по номеру +7 916 003 105 7. Я Артем Сорокин. В этом часе с удовольствием читаю ваши приветы. Ну что ж, начинаем. Привет любимому мужу Димуле. Пусть жизнь твоя будет в ярких красках, как радуга на небесах. Вот сейчас очень ее не хватает. Смотрю на наше серое московское небо. Ну где же радуга? А ангел пусть оберегает в нежных ласках. Очень люблю тебя, пишет Наталья. Отличного вечера и настроения. Твоя Зая, она же Наталья. Здравствуйте. Можно передать привет Шестакова Еве и Мирону от их мамочки Наташи и поставьте для них хорошую песню. Привет Дмитрию Лебедеву. Снюхай тебя, Дима. Да, сегодня день рождения у нашего любимого Дмитрия Лебедева. Конечно, Диму поздравляем. Желаем ему здоровья, счастья. От себя лично беречь себя и, конечно, верных друзей. С праздником! Я тебя...

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, юго-западный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 24 градуса.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Отличная новость. В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 тысяч 400 рублей. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «АЗ-1UC Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 РЗ.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
5: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
6: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-4741.
0: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
7: Только один совет. Не ходите в лес. Говорят, он заколдованный.
0: Мамочки! Семейные фэнтези «Вверх по волшебному дереву».
8: У меня предчувствие, что нас ждет приключение.
9: Не то слово.
0: Возрастное ограничение 6+.
10: Потрясающе.
11: Да, сойдет.
0: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж.
12: Весьма офигенно, не правда ли?
10: Да.
0: Улица Малиновского, 25.
13: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
14: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
15: За левым плечом суеверного человека тьфу-тьфу-тьфу, лучше не стоять.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио. Радио большой страны. Большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна?
16: Если идешь так на твоем пути, просто дай мне знак, чтоб вдвоем его пройти.
0: Русское радио.

0: только любимая.
1: Давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсем, давай с тобой до утра гулять по желтой листве.
0: Только лучшее. Слушайте лучшее, любимое, на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Кстати, на большом воздушном шаре только что в студии русского радио залетал Максим Привалов. Кто ждал, дождались почти, что в следующем часе появится. Добрый вечер, любимое русское радио, любимый мой муж Александр Александрович. Мы с тобой болеем за разные команды в Кубке Гагарина по хоккею. Так вот, я болею за Акбарс, ты за Локомотив. Пусть победит сильнейший. Люблю тебя очень, твоя жена Ксюша. Спасибо, радио Набережной Челты. Вообще-то интересно, когда муж и жена болеют за разные команды. Главное, чтобы это боление на диване было таким мирным. Я представляю, и он, и она с разными шарфиками сидят, разные кричалки кричат. Вообще это здорово. Это очень интересно. Передайте, пожалуйста, привет Дарье Бежановой. Пусть все у нее будет хорошо. И поставьте веселую, заводную песню. Ну вот у нас, кстати говоря, через примерно 2.5 минутки новая песня Анны Семенович. Уж повеселимся. Привет любимому мужу Димуле. Пусть жизнь будет в ярких красках, как радуга на небесах. Это написала Наталья.

0: руках.
1: Новая песня на русском.
2: Если станет грустно, я тебе спою песню, подарю и любовь свою.
3: Всем привет, это Анна Семенович, и вы слушаете мою новую песню «Если станет грустно» на русском.
1: Русском.

0: Заказов русского радио.
1: Да, стол заказов здесь, пишет муж Александр. Здравствуйте, уважаемый русское радио. Хочу сказать теплые слова своей неповторимой жене Ирине Секериной. Ты для меня находка в этой жизни. Ты безумно красивая. Я очень сильно тебя люблю. Ты всегда меня сводишь с ума. Обожаю тебя. Дышу тобой, роднуль. Целую нежно, обнимаю крепко. Хорошего тебе вечера, моя девочка. Твой навеки муж Александр. И хочу передать привет городу Черепаново Новосибирской области. Пожелать всего хорошего, хорошего настроения. Заранее благодарю. Поставьте что-нибудь романтическое. Александр, ну вот следующая песня прям для вас, мне кажется. Так, смотрю, что в наших соцсетях. Привет, Артем. Всем радиослушателям теплый морской привет из Сочи. Это Алла. Прекрасного музыкального настроения. Мне нравится слушать русское радио, пишет Евгения. Наталья, поздравьте, пожалуйста, с днем рождения мою подругу Лену Уханову. С юбилеем. Крепкого здоровья, счастья, любви. Песню на ваш вкус. Анюта, добрый вечер. Привет из Макеевки, ДНР. Передайте моему любимому мужу Рамулечке, пусть бросает перекладывать кирпич и заходит домой отдыхать. Жена, Саша, Маша и Никита ждут тебя. Это сообщение от Анюты. Ну, правда, дорогой Рамулечка, все, оставляйте уже кирпич, там наверняка что-то вкусненькое вас дома поджидает. Хватит работать, еще наработайтесь, пора отдыхать.

Елена Север в столе заказов на Русском радио. Ирина Казниенко пишет в нашей группе ВКонтакте. Добрый вечер. Поздравляем моего крестного Ивана Петровича Салтыка из Курска с прошедшим днем рождения. 9 мая был день рождения у Ивана Петровича. Пусть каждый день приносит радость, новые силы, вдохновение. Желаю уверенно смотреть вперед, не сомневаться в себе и делать то, что по душе. Пусть вокруг будет мир, порядок и уют, а сердце наполнится спокойствием, любовью и добром. Ваша крестница Ирина, Республика Карелия. Александр Пешков или Пешков, добрый вечер. Хочу передать привет тестю и теще Сергею и Юлии Мельниченко. Анастасия Шимановская, хочу передать привет любимому мужу Коле и сыновьям Егору, Богдану, доченьке Викусе. Едем в машине, слушаем Русское радио. Ну, сообщение прислали еще 25 минут назад. Надеюсь, услышали. Надеюсь, еще едете.

Описали, что ли? Олеся пишет: «Всем привет, хочу передать привет своему молодому человеку Даниле Алексеевичу. Люблю тебя безумно. Едем сейчас в Москву с дачи. Праздники удались на славу».

0: Реклама на русском.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Там, где каждый звучит на своей волне. Xlantics ET – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Xlantics ET. Слушайте музыку.
4: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
5: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019098. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19020008. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Займы на любые цели в приложении «Корона».
6: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
7: Ура, премия!
8: И мне пришла.
7: И мне.
9: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
8: О, да.
10: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
11: Засыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
12: Кисель для авит желудок поблагодарит.
13: Не является лекарственным средством.
14: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
15: Умный ритейл. Москва, Барклай, 6, строение 3, помещение 8-28. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки, уточнение в мобильном приложении «Самокат» 6+.
16: У меня дело выгорело.
17: И сам я выгорел.
18: Это не дело.
19: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
20: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
21: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
22: Прическу новую сделал, не заметил. А когда машину поцарапала, в трусах меня встречать выбежал. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Но пока еще не ночь, вечер продолжается. И московские, не только московские, Амурская область, Благовещенск, Бобров Алексей пишет: прошу вас передать привет выпускникам 2001 года, штурманам Благовещенского речного училища. Прошло 25 лет, а ощущение такое, что это было вчера. Дава передает привет Теоне, своей сестренке. Привет Сергею Капусте от Валентины Владимировны из Новороссийска. Ты для меня крепость и опора. Я чувствую твою заботу, и это очень ценно для меня. В твоих объятиях я забываю обо всем на свете, и меня окутывает чувство покоя и бесконечного счастья. Людмила пишет: с днем рождения, поздравляю Димочку Лебедева. Птица он высокого полета, самый старший он из всех, ночью темный у штурвала музыкального стоит. Ну, такое вот стихотворение от Людмилы. Милый рулевой ночного эфира, здоровья, уважения, любви, верных радиослушателей, ведущему новостей Славе Цыбе большущий привет. Всегда ваша Людмила. Ну что, мы с Максимом Приваловым поздравим Дмитрия Лебедева. Ты знаешь, рождения.
2: Да, привет, Артем, привет, страна. Я как раз занят этим вот в нашем чате корпоративном, русскородийном, сочиняю Диме сообщение. Но я не смогу так, как там этот...
1: Как стихотворение.
2: Имени Григория Остра было стихотворение.
1: Да,
2: ну... Ну, Дим, мы тебя поздравляем, дорогой. Мы всегда тебя рады видеть. Мы желаем тебе высыпаться, хоть это звучит фантастически, с твоим графиком здоровья и классных эфиров.
1: И, конечно же, беречь себя. Все, друзья, далее вечер продолжит Максим Привалов. А я убегаю. До встречи. Пока. Пока. Артём Сорокин.
0: Артём Сорокин. Артём Сорокин на русском радио.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
2: Курс валют на русском радио.
3: По информации Центробанка России, на выходные вторник курс доллара по отношению к рублю снизился на 32 копейки и составляет 74 рубля 30 копеек. Курс евро вырос на 66 копеек и составляет 88 рублей 55 копеек.
4: Спонсор программы ООО «Формула А».
5: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России.
6: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники Асрадар ООО «Автостат».
7: Получите предложение в дилерском центре Хавейл Триам Моторс. Проспект Театральный, 60Е.
8: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
9: Реклама на русском.
10: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
11: Окошкина,
12: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
13: Для лиц старше 16 лет.
14: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
15: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
16: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
17: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
18: Каждый раз, когда я достаю пылесос, мои коты прячутся в микроволновку. И там микроволнуются.
19: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
6: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
2: Русское радио.
6: Русское радио. Всегда с тобой.
4: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна?
5: Новое.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Кремле не получали ответа из Европы по кандидатуре бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера для переговоров с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас отвергла возможность рассмотреть кандидатуру Шрёдера в качестве переговорщика с Москвой, поскольку тот, по словам Каллас, был лоббистом российских государственных компаний. О том, что немецкий политик предпочтительный для Москвы собеседник от Европы, 9 мая заявил Владимир Путин. К другим новостям. Средний размер пенсии в России превысил 25 тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на данные социального фонда. За год выплаты увеличились примерно на 2 тысячи рублей. По данным Росстата, за последние 10 лет средний размер пенсии в стране вырос почти в 2 раза. Министерство образования и науки объявило о введении так называемого «дня тишины» при поступлении в вузы. В этот день абитуриенты не смогут вносить изменения в свои заявления и согласия на зачисление. Эта мера призвана сделать процесс поступления более предсказуемым. Кроме «дня тишины», в приемные кампании будет внедрен единый цифровой канал подачи документов через портал госуслуг. Это новшество сделает процесс подачи заявлений единообразным. Ну и последнее. Школьник в Норвегии во время экскурсии случайно нашел меч времен викингов возрастом почти 1500 лет. 6-летний мальчик рассказал, что необычная вещь сразу бросилась ему в глаза. Она была покрыта ржавчиной и грязью. Руководство школы связалось с местными археологами. Меч отправили в Музей культурной истории в Осло. Оказалось, что это так называемый однолезвийный меч, заточенный только с одной стороны. Такие мечи были распространены в период династии Меровингов между 6 и 9 веками нашей эры. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

Группа «Серебро» на Русском радио. «Между нами любовь». Ну вот говорят, что любовь проходит за 3 года. Это грустно, конечно. Но гораздо более грустно, что майские праздники проходят за 3 дня. Впрочем, не будем грустить. Каникулы еще не закончились. За эти майские было все, что только возможно. И авиашоу в Москве, и салюты в городах, и целая канонада из шашлыков на фазендах. Так что пусть выходной понедельник будет спокойным и созерцательным. Ну, если получится, конечно. На Русском радио Максим Привалов. Всем привет. До полуночи будем вместе провожать майские праздники. Спасибо, что были. Передайте, пожалуйста, июньским, что мы их тоже очень и очень ждем. Это Русское радио.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, юго-западный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 24 градуса.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Какие планы на майские?
4: Обновиться во «Фреш». В мае минус 600 тысяч рублей на новые автомобили «Джетур». И каска в подарок.
3: Звучит выгодно.
4: Новый «Джетур» от 2 миллионов 39 900 рублей во «Фреш». Большой склад автомобилей в наличии. Официальный дилерский центр «Фреш Джетур». Аксайский проспект, 19. 320-37-71.
2: АО «Альфа-страхование».
0: Реклама на русском.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
6: Окошкина.
7: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина». Под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
8: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
9: Коммунальщики, к вам всего две претензии. Когда вы уже начнете топить? И когда вы, наконец, топить закончите?
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Что слушает страна?
11: И как бы ни старался, нига...
0: Русское радио.
11: Боги на ветру.
0: Только любимое. Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: Нужно уметь отпускать. Это Зиверт нам советует и рекомендует. Ну, понятно, что нужно. Ну как? Ну ведь не хочется, чтобы они заканчивались, эти майские каникулы. Потому что все хорошее, увы, заканчивается быстро. И чем оно, это хорошее, лучше, тем заканчивается оно быстрее. Правда? Только недавно мы предвкушали. Вот, придут длинные майские. Вот это сделаем, это сделаем, это. Бабац, и все, и завтра снова на работу. Вам. А нам уже на работу и вчера, и сегодня, и позавчера. Всегда. Музыка не отдыхает. 24 на 7 русское радио вещает для вас. Сегодня действительно последний официальный выходной. Если не успели отдохнуть за эти праздники, ну, на подходе уже следующие. Расскажу вам скоро, как будем отдыхать в июне. А пока расскажу от тех, кто отметится в ближайшие полчаса. Ждем Филиппа Киркорова, Александр Панайотов, Мари Краймри, Звонкий. Ну, тут очень даже представительный плейлист. Все они выступят сразу после Дмитрия Голдуна. Он на русском.
1: Кто?

Ну, главное, что не зеленый и не змей, а то в длинные праздники все возможно. Бумажный змей на русском радио только что Александр Панайотов и Алиса. Я, кстати, свой бокал воображаемый хочу поднять сегодня за маму, за мою сегодня день рождения. Вот как-то до стола заказов еще вечернего долго, и я вдруг спать ляжет, не услышит. В общем, мамочка дорогая, знаю, что слушаешь, поэтому я тебя поздравляю, так украдкой. Остальные мамы, не обижайтесь, пожалуйста, используй служебное положение. Люблю, обнимаю, целую, скоро встретимся, приеду, навещу. Ну что, возвращаемся к нашим музыкальным планам, это Русское радио, мы ждем Бис, появится группа Добро, моя тезка певица Максим и Мари Краймбри, которая, знаете ли, оккупировала эфир. Дело в том, что через 3 минуты будет песня, написанная ею в исполнении Филиппа Киркорова, правда, называется «Давно все хорошо», а прямо сейчас слово самой Марии.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
5: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
6: Умный ритейл. Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8-28. Угран 117-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки, уточните в мобильном приложении Самокат 6+.
7: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тонданс. Мюлли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
9: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
8: У меня получится?
9: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
10: Андулин. Кровля на все руки.
11: У меня дело выгорело.
12: И сам я выгорел. Это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
15: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
16: Корм Айо супер-премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
17: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
18: «Пятерочка» выручает!
17: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
19: Любовь здесь проходит проверку.
20: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
21: Берегите друзей, которые умеют красиво фотографировать. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 49.

Не отдам, это певица Максим на русском радио. Вот кого мы поздравим с нашим сегодняшним праздником. Дело в том, что сегодня Максимов день, поэтому если вы тоже Максим, принимайте поздравления. Вообще, на Руси в этот день собирали березовый сок, начинали его заготавливать впрок на будущее. Есть поверье, что самый вкусный и самый целебный березовый сок течет именно в верхних ветках березы. Если кому-то удалось туда забраться, то это действительно нектар богов. Не только вкусно, но и полезно. Можно было вылечить даже самые тяжелые заболевания с помощью него. Ну, конечно, это поверье, тем не менее. И не спешите, пожалуйста, тут громоздиться на березу или там и пытаться из нее что-то добыть, потому что в туманную или дождливую погоду, а в Москве сегодня и туманно, и дождливо, нельзя было собирать березовый сок, потому что пользы от него было мало. И еще говорят, что нельзя брать березовый сок от одиноко растущих березок, только в березовых рощах. А вообще, самый вкусный березовый сок, конечно, в супермаркете, поэтому лучше идите туда. Не калечьте дерево, пожалуйста. Меня зовут Максим Привалов, я вас приветствую, благодарю за выбор в ваших приемниках «Русское радио». Дальше с нами два дуэта, кстати. «Добро» и «Бис», «Друг за другом».

судьба, моя судьба. Не один я на столпа. Кем я был и кем я стал.

Тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на задние, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

0: Реклама на русском.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас староминский. Делаешь глоток и понимаешь, староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
2: Попробуй.

0: Черские снеки. Свое всегда вкуснее.
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
2: Российская футбольная премьер-лига выходит на финишную прямую. В это воскресенье, 17 мая, в 18 часов, на Ростов-арене состоится последний матч этого сезона. Футбольный клуб «Ростов» сыграет с петербургским «Зенитом», который борется за чемпионство в этом сезоне. Приходи на стадион и прими участие в поддержке любимой команды. А за 2 часа до начала вас ждет масштабная развлекательная программа от партнера футбольного клуба «Ростов». Билеты можно приобрести в кассах стадиона и онлайн на сайте ticketsfcrostov.ru. Все подробности о предстоящей игре в социальных сетях клуба. До встречи на Ростов-арене. АО «ФК Ростов», Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, 31Е. ОКРН 103-616-600-15-08.
3: Ученые изобрели новый тест на внимательность. Одна полоска внимательный, две полоски невнимательный.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
5: Русское радио. Что слушает страна?
6: А я все помню, помню, как тебя любили.
5: Русское радио.
6: Куда?
5: Слушайте лучше. Любимое на русском.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Госдуме заявили, что Россия сможет частично отказаться от летних отключений горячей воды. Произойдет это через 5 или 7 лет и не повсеместно, а в отдельных районах новостроек и городов-миллионников, сообщили в парламентском комитете по ЖКХ. Там отметили, что полный отказ от плановых отключений возможен только после замены 80% изношенных труб, что потребует десятилетий и значительных инвестиций. В настоящее время стандартный срок отключения горячей воды в большинстве регионов составляет до 14 календарных дней. Однако в крупных городах, где активно модернизируют сети, этот период уже сократили до 10 дней. В Москве отключать горячую воду начнут со среды 13 мая. Первыми в списке значатся дома в районе Косино-Ухтомский. Точный график опубликован на портале мэра. Там работает онлайн-сервис, с помощью которого можно узнать, когда отключат горячую воду в домах. Чтобы узнать точные сроки, необходимо в поисковой строке указать свой адрес, улицу и номер дома. Горячую воду в столице отключают максимум на 10 дней. Средняя стоимость строительства загородного дома в Московской области выросла на 6% до 113 тысяч рублей за квадратный метр. Рост цен затронул все ключевые технологии, пишет ТАСС со ссылкой на исследование рынка. Наиболее заметно подорожало строительство домов из газобетона. Самые доступные по-прежнему остаются каркасные технологии, когда дом фактически собирается как конструктор. Ну и последнее. В Москве в этом году более 1300 человек старше 60 лет вступили в брак, а самым возрастным женихом стал 93-летний мужчина. Самой возрастной невесте исполнилось 84 года, об этом сообщили в столичном управлении ЗАГС. Отдельно в ведомстве отметили еще одну пару долгожителей. Жениху в ней 88 лет, а невесте 84 года. На этом пока все новости. Прямо сейчас встречайте в эфире Максим Привалов.
0: Новости на русском.

Свободный понедельник после праздничных выходных – это как десерт после сытного обеда или ужина. Вроде уже не лезет, но не отказываться же, если дают, правда? Поэтому отдыхаем впрок в ваших приемниках «Русское радио». До полуночи голосом работаю я. Меня зовут Максим Привалов. Вместе со мной ваши любимые популярные артисты. В этом часе и Дима Билан, и Иванушки. Мод с новой песней. Александр Воробьева, «Градусы», ну и остальные не менее достойные. Так что, чем дольше слушаете, тем выше шанс поймать свою любимую песню. Это «Русское радио».

0: Новая песня на русском.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек.
2: Всем привет, это Татьяна Куртукова, и вы слушаете мою новую песню «Алёшенька» на русском.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, юго-западный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 24 градуса.
2: Спонсор программы ООО «СЗСК-10» номер 12.
3: «СК-10» пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В «СК-10» вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСЗСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Русское радио. Радио

Ей почему-то нравится просто быть одной. Группа «Градус» и на русском. Ну, есть, конечно, такие девушки, которым нравится одиночество. Но это скорее исключение. Потому что весной большинству хочется компании. Необходима компания. Особенно компания заинтересованная, которая смотрит влюбленными глазами. Вот любопытная есть и новость. Оказывается, психологи рассказали, какое качество делает мужчину неотразимым в глазах женщины. Ну, ваши ставки. Оказывается, для того, чтобы покорить представительницу прекрасного пола, нужно быть прежде всего хорошим рассказчиком. О как! Постоянно об этом говорю. Женщины любят ушами. Не зря же эта формула давным-давно выведена. Впрочем, есть те, кто и от взглядов не откажется. Вот, например, Александра Воробьева. «Взгляды», «Свежая работа», дальше на русском. После нее «Бурита и елка», Владимир Пресняков, Дима Билан и «Мод» с новинкой. Оставайтесь с нами.

Гости из будущего на русском радио. Ты где-то? Ну, в Москве самый популярный вопрос на... Вернее, ответ на вопрос «Ты где?» Ну, где-где? В пробке, конечно же. Да, понятное дело, что после длинных выходных многие устремились в сторону города. И не только в столице. Думаю, что и в вашем городе есть где постоять. Кроме того, в Москве начались они, наши любимые работы по замене асфальта. Вот на Третьем кольце, например, сейчас камнеежки грызут Тульскую эстакаду, прилегающие съезды, выезды, развязки. Также скоро возьмутся за шоссе энтузиастов в том районе. Ну, в общем, давненько мы не стояли в пробках на трешке, да? Прокладываем наш маршрут и движемся дальше. Кто нам по пути встретится? Уже обещанный мод с новой песней. Он прям за ближайшим поворотом. Также ждем Иванушек. Вячеслав Макаров вижу в планах. Ну, а в данную минуту распевается Дима Билан про «Белые розы». Дальше на русском.

0: Сердце крепче прижимает поближе, без остатка растворишь.
1: Вот оно какое!
2: Наше
1: утро!
2: Русские перцы!
3: А меня все время приглашают, знаете, вот играть ноги вот этого человека, который там, ну, в детективе лежит,
4: ну,
3: уже без движения.
4: Понимаешь, ну, что я тебе могу сказать? Ну, во-первых, твои последние роли меня просто очень радуют. Потому что, во-первых, у тебя красивые ноги. В-третьих, ты на тебе, как ни на ком другом, вот эта бирка смотрится с ним.
3: Спасибо.
4: Хороший детектив.
1: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
6: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
7: Умный ритейл. Москва, Баклай 6, строение 3, помещение 8-28. Огранс 18-58, 47-26, 16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении самокат. 6+.
8: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на суточно.ру.
9: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
10: 6+. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Танданс, Мюлли Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
12: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
13: 12+. 3 дня делал в квартире генеральную уборку. Плюс, она чистая, минус, в ней нельзя жить. Она пачкается. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

Кукла Маша, кукла Даша, слушайте, ну майские праздники, это вам не игрушки, а если игрушки, то для взрослых, ну в смысле садовые игрушки, дачные. Статистика появилась, что на маркетплейсах в преддверии майских праздников, ну сумасшедший рост как газонокосилок, тачек, лопат, саженцы, рассада, теплицы. Все люди вывозили. Причем даже статистика от года к году появилась. Более чем в 20 раз вырос интерес ко всем вот этим дачным историям по сравнению с годом прошлым. Ну а что вы хотели? Все, дача теперь это не просто, ну, какая-то прихоть, да, или там роскошь. Это теперь средство хорошей жизни. Вы видели, сколько огурцы стоят? Вот. А если хорошо посадишь, хорошо позаботишься, то свои будут. Поэтому я дачников очень хорошо понимаю. Большое вам привет, и вашим дачам тоже, и вашим семьям, которые там вкалывали. Меня зовут Максим Привалов, это Русское радио.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на русском радио.
2: По информации Центробанка России, на выходные вторник курс доллара по отношению к рублю снизился на 32 копейки и составляет 74 рубля 30 копеек. Курс евро вырос на 66 копеек и составляет 88 рублей 55 копеек.
3: Спонсор программы ООО «Формула А».
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
5: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
6: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60Е.
7: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама на русском.
9: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
10: Окошкина.
11: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 движение. Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00 и окажись там, где главный всегда остается музыка.
12: Категория 16+.
13: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
14: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
15: Следуй за своей мечтой. Иди спать.
16: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
17: Русское радио. Радио большой страны.
18: Что слушает страна?
19: Я знаю.

любимое. Разбитую любовь не склеить никогда. Слушайте «Лучшее любимое» на русском.

0: Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Госдума рассмотрит новые правила для трудовых мигрантов. Согласно внесенному в парламент проекту закона, часть полномочий в этой сфере передадут от Минтруда к МВД, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Речь идет о перечне профессий, по которым иностранцы могут в упрощенном порядке получить вид на жительство и работать в России вне установленных квот. В России с 1 августа пересчитают пенсии работающих пенсионеров. Выплаты вырастут максимум на 470 рублей. Величина прибавки зависит от официальной зарплаты и количества пенсионных баллов, которые были накоплены за прошлый год. Как уточнили в Госдуме, речь идет о повышении страховой части пенсии. Основная же индексация на уровень инфляции происходит в январе. В прошлом году власти вернули индексацию пенсии работающих пенсионеров. Это произошло после 9-летней паузы. Между Россией и Саудовской Аравией начал действовать безвизовый режим. Россияне могут свободно въезжать в королевство и за календарный год находиться там до 90 дней, непрерывно или суммарно. Такие же права предоставляются и гражданам Саудовской Аравии при поездках в Россию. Соглашение между странами было подписано в декабре прошлого года. До этого россияне должны были получать электронную визу или обычную визу по прибытии в королевство. Ну и последнее. Астрономическое лето в России наступит 21 июня в 11 утра по московскому времени. В этот час солнце будет находиться максимально высоко над горизонтом. Начало сезона совпадет с днем летнего солнцестояния. По словам астрономов, весну традиционно отсчитывают со дня весеннего равноденствия, а лето начинается в момент максимального подъема солнца над горизонтом. Уже после солнцестояния продолжительность дня начнет постепенно уменьшаться. На этом пока все новости. О развитии событий в наших следующих выпусках ближайшей менее чем через час.
0: Новости на русском.

Это «Винтаж» на русском радио. Роман, сама Анна Плетнева привыкает к другому, более экзотическому имени Матис. Оказывается, у ее дочери Марии, которой, кстати, уже 20 лет исполнилось, она проживает во Франции, так вот, у нее завелся бойфренд, зовут Матис. Ну, конечно же, артистка переживала, как там все сложится, но вроде ничего, выбор одобряет и за молодых радуется, а мы радуемся за нее. Как известно, важен не размер выходных, а умение ими пользоваться. Сколько бы их ни было, можно их, ну, как-то бездарно провести. Весь день, вернее, не весь день, а все дни пролежать на диване. Надеюсь, у вас действительно получился сбалансированный, разнообразный, интересный отдых. У вас получилось отдохнуть. И завтра сможете с легким сердцем и в отличном настроении эти выходные отпустить и приступить к рабочему вторнику. Если нет... Знаете, вы не одиноки. Это «Русское радио», в эфире по-прежнему Максим Привалов. До полуночи будем неразлучны. Значит, все будет хорошо.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, юго-западный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 24 градуса.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «ЭЗ-1ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
5: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-44-741.
6: Есть ли у меня хоть капля совести? Есть, конечно! Вам куда накапать?
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио.

0: Красиво жить не запретишь, красиво петь не запретишь тоже. Это Бандерас про красивую жизнь, только что здесь на русском. Слушайте, какие смелые и оптимистичные прогнозы нахожу я в интернете, что оказывается в Москве купальный сезон начнется в конце мая аж. Такие новости вот из холодных этих майских наших каникул воспринимаются какой-то абсолютной фантастикой, да? Потому что я сегодня утром поймался на мысли, что как-то рановато отопление отключить, потому что очень было холодно дома и сыро. Вот, а тут говорят, что уже в конце мая все, купаться с вами побежим. Уже даже работы начались, водолазы обследуют дно. Дно того, где разрешено купаться. Кстати, список-то я до сих пор не видел. В каждый год он все сокращается, все меньше и меньше разрешенных зон. Ну ладно, не ропщим, а копим. На настоящее море и настоящее лето. До него меньше 3 недель, кстати. До новинки, которую представит Мари Краймбри, несколько секунд. Называется «Давай не ждать» следующим номером здесь, на русском.
1: Новая песня на русском. Давай не ждать.
2: Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.
1: Русское радио.

Это Стас Пьеха на Русском радио «Без тебя». Ну что, смахиваем скупую слезу. Сегодня 11 мая, понедельник, последний официальный выходной майских каникул. Если не успели отдохнуть за эти праздники, ну, на подходе уже следующие, 12 июня. В этот раз 12 июня придется на пятницу, поэтому нас снова ждет трехдневный марафон. Пятница, суббота, воскресенье, 12, 13, 14. Так что, ну, недолго всего осталось, да? Конечно, не 10 дней, не неделя, но тоже хорошо, лучше, чем ничего, правда? Русское радио в ваших приемниках. Перед микрофоном по-прежнему Максим Привалов. Никуда отсюда не уйду до полуночи. И вам советую, будьте с нами скоро. Вечерний стол заказов уже через полчасика.

0: хорошо отдыхает тот, кто отдыхает с Петром Кузнецовым. В среду в 11:30. Русские каникулы на русском радио. Реклама на русском.
1: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Тенданс, Нюли Лари Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
0: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
6: 12+. Подожду, пока кончится распродажа. Потом куплю дешевле. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Ани Лорак на русском. С первого взгляда. Вот вы знаете, у меня с этой певицей действительно случилась любовь с первого взгляда. Давным-давно я увидел впервые какой-то клип, уж даже не помню какую песню, где Ани Лорак у дерева стояла. Она просто стояла у дерева и пела. Но глаз было невозможно оторвать. Такая она красотка. Ну и потом, когда уже я поразглядывал клип и саму артистку, понял, что не ошибся. Любовь с первого взгляда действительно случилась. «Верни мою любовь», вот называлась песня. И клип вспомнил. Ой, какая она там была красивая. Ну, она везде красивая. И сейчас, как вино, с каждым годом еще лучше и сильнее ударяет в голову. Вот так. 21:45 в столице. Если вы сейчас томитесь где-то на подступах в город, может быть такое, вполне это расплата за приятные дни на природе, которые многие проводили. Ну, не грустите, лучше напишите нам. Мы вас развеселим, привет передадим, любимым дорогим людям сделаем приятное. Через 15 минут в 22:00 вечерний стол заказов на русском радио. Там я вас буду ждать, меня зовут Максим Привалов. Дальше уступаем эфир для Юли Паршуты. Камикадзе на русском.

0: новая песня на русском.
1: Через туман, тучи и пропасти.
2: Всем привет, это Сергей Лазарев, и вы слушаете мою новую песню «Компасы» на русском.
0: Русская.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, юго-западный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 24 градуса.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Какие планы на майские?
4: Обновиться во «Фреш». В мае минус 600 тысяч рублей на новые автомобили «G-Tour». И каска в подарок.
3: Звучит выгодно.
4: Новый «G-Tour» от 2 миллионов 39 900 рублей во «Фреш». Большой склад автомобилей в наличии. Официальный дилерский центр «Фреш G-Tour». Аксайский проспект, 19. 320-37-71.
2: АО «Альфа-страхование».
0: Русское радио. Радио.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Госдуме предложили выплачивать многодетным семьям компенсацию на покупку страхового полиса ОСАГО. Депутаты обратились с такой инициативой к главе правительства Михаилу Мишустину. Предполагается, что компенсация будет составлять 100% от уплаченной страховой премии, но не более 10 тысяч рублей. При этом лимит предлагается ежегодно индексировать на уровень инфляции. В российском МИДе сообщили о росте числа возвращающихся в страну соотечественников. За год количество так называемых репатриантов увеличилось в 4 раза. По данным внешнеполитического ведомства, среди переселенцев растет доля граждан стран с недружественной политикой – Германии, Латвии, Эстонии, Украины, Литвы, Канады и США. С января 2024 года в России действует программа репатриации, предусматривающая льготы и меры поддержки для переселенцев. Другим новостям. Роспотребнадзор открыл горячую линию по детского отдыха. С 11 по 22 мая специалисты ведомства проконсультируют граждан по всем интересующим вопросам, а также в случае необходимости помогут оформить претензии к продавцам детских товаров и еще дадут рекомендации по выбору детского лагеря и правильной подготовке ребенка к поездке. Номера телефонов горячей линии опубликованы на сайтах территориальных органов Роспотребнадзора. В завершение о футболе. «Спартак» обыграл «Рубин» и сохранил шансы на бронзу в чемпионате России. Встреча предпоследнего тура в Москве завершилась со счетом 2-1. В пользу хозяев «Спартак» нанес казанскому коллективу первое поражение за 10 матчей. «Спартак» набрал 51 очко и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. Впереди «Локомотив», «Краснодар» и «Зенит». В заключительном туре 17 мая «Спартаковцы» в гостях сыграют против махачкалинского «Динамо». На этом пока все новости. Далее на русском радио «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Максим Привалов.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Праздников в начале мая много, всех со всеми можно и не успеть поздравить, поэтому наверстать упущенное предлагаю в «Столе заказов». Поздравления, приветы, признания – все в ближайший час в эфире «Русского радио». Меня зовут Максим Привалов, я вас приветствую, я жду ваших сообщений в эфире. Пару слов о способах связи. 8-916-003-105-7 – это номер для сообщений через мессенджеры. Отправляя, пожалуйста, ставьте подпись. Социальные сети ждут, зовут, манят. Группа ВКонтакте, группа в Одноклассниках, называется «Все Русрадио», все официально, везде появились публикации. Я уже сегодня тоже выступаю. Попал со своей поздравительной речью. У меня у мамы день рождения, поэтому я поздравил, и вы поздравьте, пожалуйста. Вот в начале часа Сергей Жуков и группа «Руки вверх». У него тоже большая радость. Оказывается, сегодня сын Сергея Жукова, Angel, отмечает 16-летие. Уже 16 человек, можете себе представить? Артист поздравил наследника словами «С днем рождения, старичок». Ну, кстати, вот есть у подростков такая история. Ой, мне 20, я уже старый. Ой, мне 25, я вообще древний. А потом, когда там 40 и дальше, это блажь проходит. Думаю, что? Мне 40, 45, я молод. Пишите, стол заказов в разгаре.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ставропольский край. Оттуда прилетело сообщение от Ники. Привет маме, брату и Лёше. Лёш, не знаю, кем уж Нике приходится. Будем думать на что-нибудь романтическое. Всем завтра удачного дня, чтобы все было хорошо. А сегодня добрых и приятных снов. Спасибо, но мы пока не собираемся. Бодримся и вас бодрим. Еще Людмила из города Камышино поздравляет именинника сегодняшнего Дмитрия Лебедева. Да, действительно, мы сегодня поздравляли нашего коллегу Димку Лебедева. Димочка пишет, она милый рулевой ночного эфира. Здоровья, любви. Спасибо, что ты всегда добр к моим сообщениям. Теплых эфиров, уважение коллег. С огромной любовью, верная подруга и поклонница. Слушайте, любим, уважаем, обожаем Диму, не обижаем. Все нормально. Ну что вы, добрый вечер, хорошего настроения, прекрасного эфира. Так. Привет Нике, Денису и Алексею. Спасибо, добрый вечер. Кирилл из Казани. Привет любимым родным в Барнаул, в села Леньки и Степное озеро. Также поздравляю жителей ДНР с Днем Донецкой Народной Республики. Всем мира, крепкого здоровья и процветания. И, конечно, поздравляю с профессиональным праздником всех сотрудников полиции по охране метрополитена. Вот это да, не знал. Ну тогда от души спасибо за службу, за безопасность под землей. Всем замечательного последнего майского дня, выходного перед короткой рабочей неделей, классного настроения. Артем, откуда он? А, нет, это Кирилл. А, короче, он всех перепутал. Он думал, что Артем в эфире. Нет, Кирилл, мы с ним с Артемом махнулись сменами. Сегодня я в эфире вечером. Меня зовут Максим. Приятно познакомиться. Хотя мы знакомы, но, видимо, не узнали по голосу. Буду жить долго, счастливо и очень богато. Хочу так. 8-916-003-105-7. Это номер для ваших сообщений через мессенджеры. Отправляй, пожалуйста, ставьте подпись. Это всегда приветствуется.
0: Реклама на русском.
2: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
3: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-4741.
4: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8-863-221-26-39.
5: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
6: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все стейки из мяса, птицы и рыбы. С 7 по 13 мая. Окей. Подробности на OkMarket.ru.
7: В жизни важна не длина выходных, а умение ими пользоваться.
8: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Радио большой страны.

0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Добрый вечер, Русское радио. Привет любимой девушке Екатерине Кирсановой, которая ждет меня дома, скучает, ждет, когда вернусь из Питера. Сейчас проезжаю Москву уже, кстати. Ой, ну мы вам тогда машем рукой. Скажите, что я ее обожаю и очень сильно люблю. Алексей Степанов. Сказали, дождется. Доброй ночи. Привет Наташе Трегубовой. Шевелись, домой пора. Правильно, поддерживаем. Татьяна Длиннющая сообщение написала. Для Дмитрия Лебедева с днем рождения, здоровья, счастья, благополучия, процветания, творческих успехов, всего наилучшего. А вас, Максим, поздравляю с именинами. Ой, спасибо, и мне досталось. Всего самого доброго, счастья, здоровья. Спасибо за классный эфир, вы большие молодцы. Стараемся, правда. Еще привет племяннику Дмитрию, который был сегодня в гостях. Очень рада была тебя видеть. По скриптум плов мой ему очень понравился, я рада. Ой, чудесненько. Тань, спасибо большое. Личное тут сообщение сегодня у меня у мамы день рождения. Она об этом тоже написала. Ну, вы такая же внимательная. Вы наша заботушка. Доброй ночи, любимое Русское радио. Хочется поздравить мужа Николая Ревина с днем рождения. Здоровья крепкого, успехов в работе, семейного благополучия. Пусть мечты сбываются. С любовью, жена Виктория, сын Артем, мама Марина. Сообщение из города Долгопрудного. Присоединяемся. Удачи, счастья, везения. И чтобы вы, любимые люди, всегда, во-первых, были рядом, во-вторых, радовали, а не доставали именинника. Это важно. 8-916-003-105-7 – это номер для сообщений через мессенджер. Меня зовут Максим Привалов. Это вечерний стол заказов на русском. Обращайтесь.
0: Стол заказов Русского радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: От всей души поздравляю любимого сына Тимура Токарева с днем рождения, пишет нам Катя. Пусть счастье течет рекой, удача никогда не покидает. Знай, что твои родители тебя очень сильно любят. С уважением, ваша слушательница Катя. Катюш, мы присоединяемся к празднику, мы вас поздравляем. Ну, так как вы счастливая мама счастливого сына. Добрый вечер, дорогое любимое русское радио. Большой привет Светлане Смотрицкой. Я тебя очень люблю. Мой сладкий пирожок. Не скучай, утром вернусь. Спасибо от Евгения Орлова. Сделано. Из Ульяновска вижу Ангелина. Здравствуйте. Давно у вас в гостях не было дискотеки «Аварии», пишет она. Слушайте, Ангелина, но у меня вот лично в гостях бывают только молодые артисты. Сейчас в проекте «Русский старт». А дискотека «Аварии», они всегда молодые артисты. Но они не начинающие, они суперметры. Поэтому это вам надо там утреннему шоу написать или вечернему шоу. Вот это у них бывает. А у меня молодежь талантливая, секом идет. Так. Привет будущему мужу. Не Дане. Что-то ничего не понимаю я. Что там, вы не договорились или что? Или разбежались? Или кто-то перепутал, что у вас не Даня? Сами там разбирайтесь. Большой привет коллегам, которые подготавливают магазин к ревизии в поселке Антропово. Удачи, мы справимся, пишет Марина. Марина, держим за вас кулачки. Тоже не до отдыха, вам понимаю, да? Хотя хотелось бы сейчас уже полного релакса. Но нет, у нас стол заказов. Дальше Валерия и часики.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Кокетливое сообщение прилетело от Ксении. Здравствуйте, пожалуйста, привет Павлику из Москвы. Я его обожаю, я его люблю. Ксюшечка Астрахань, вот так она подписалась. Ой, нам нравится, сразу чувствуется в этом что-то такое, ух, неспокойное. Здрасте, здрасте, привет Лёше Кришталю. Наверное, туда ударение, не знаю, своему сослуживцу, а вам пожелать хорошего настроения, Алексей. Спасибо огромное. От Натальи, дорогой русское радио, привет мамуле. Зовут ее Любовь Николаевна

0: Сахапова, сыну Дмитрию также привет, и для дочери Ангелины. И любимому свекру Михаилу, он сейчас в больнице, давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления. Да, пусть так и будет. Еще что-нибудь? Да, слушайте, у нас такой большой выбор, что вообще заблагорассудится, то и можем передать. Так, вот социальные сети, я, кстати, давно не заходил, и совершенно напрасно, а тут столько сообщений поднабежало. За что схватиться? Ну, когда слишком много сообщений, за голову, пожалуй, да? По поводу социальных сетей, есть группа ВКонтакте, есть группа в Одноклассниках, выбирайте как удобно, там и оставляйте. Добрый вечер, от всей души поздравляю сынишку, это уже поздравляли, хочу любимого мужа Николая Ревина с днем рождения поздравить, крепкого здоровья, успехов в работе, семейного благополучия, пусть мечты сбываются, с любовью жена Виктория, сын Артем и мама Марина из города Долгопрудного. Озвучено, еще больше посланий через пару мгновений, спасибо, что вы с нами.
1: Стол заказа Русского радио. Реклама на русском. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
3: Если ничего другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 49.

0: Новая песня на русском.
1: Любовь отныне наша.
2: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Знамя» на русском.
0: Русское радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: И еще несколько сообщений, которые мы успеем вдогонку уходящему дню, уходящим майским праздникам озвучить в нашем эфире. Добрый вечер мужу Андрею, сыну Тёме. Большой привет. Веселее. Пробка на Ярославке скоро закончится, пишет Юля. Добрый вечер, Русское радио. Большой привет своему парню Али. Говорю, ты самый сильный, ты самый заботливый на свете. Я помню наш первый поцелуй. Ты мой принц Али, твоя зайка Люба. Люба Толкачева из Подольска. Боже, какие нежности. Привет, привет. Привет моим друзьям из Новосибирска, Сереже, моему учителю по битбоксу, и Соне, его супруге. Счастьем и здоровьем. Это Даньяра Стаганрога. Добрый вечер. Поздравляю с завтрашним днем экологического образования. Юля отмечать не планировал, но вот после вашего поздравления буду. Добрый вечер. Завтра у меня день рождения. Заранее не поздравляют, но очень хочется услышать привет от вас. Так, слушайте, какая замечательная Таня нам пишет. Танечка, ну вот завтра наступит буквально через час, поэтому давайте вот совсем чуть-чуть и будем распаковывать ваши поздравления. Здоровье пусть самое важное будет. Любовь, достаток, везение, удачи и много путешествий. Пожалуйста, привет больнушке, доченьке Кире. Выздоравливай поскорее, любимому мужу Димке Силаеву. Всех очень люблю. Яна из Брянска. Здорово. Ну что, спасибо, стол заказов закрываем. Я не прощаюсь еще на час, до полуночи будем вместе. Выходные, кстати, продолжаются, ничего не знаю.

0: Радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Кремле выразили надежду, что работа по обмену пленными с Украиной скоро будет завершена. Речь идет о договоренности об обмене пленными 1000 на 1000 в рамках перемирия с 9 по 11 мая. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, обмен пленными – это всегда очень сложный и длительный процесс согласования списков. Соответствующие службы работают в этом направлении, заключил представитель Кремля. Накануне Дня Победы, 8 мая, президент США Дональд Трамп заявил, что по его просьбе Москва и Киев согласились установить режим прекращения огня на 3 дня. Он уточнил, что стороны также должны вернуть друг другу по 1000 пленных. К другим новостям. В России изменился порядок пересмотра решений мировых судов. Обжаловать вступившее в силу постановление можно будет не только в кассационных судах общей юрисдикции, которых всего 9 по стране, но и в верховных судах республик, краев и областей. Изменения призваны повысить доступность правосудия для граждан. Далее о спорте. В чемпионате России по футболу завершился розыгрыш предпоследнего 29-го по счету тура. Программу закрыл матч в Москве, где действующий чемпион Краснодар, вновь претендующий на золотые медали, неожиданно проиграл столичному «Динамо» со счетом 1-2. Краснодар в итоге не сумел вернуть себе текущее лидерство в премьер-лиге и к заключительному туру подходит на 2-м месте. Первую строчку занимает петербургский «Зенит». Судьба чемпионства будет решаться в заключительном туре 17 мая. Тогда «Зенит» сыграет против Ростова, а Краснодар встретится с Оренбургом. В России утвердили обновленный стандарт на кофейные растворимые напитки. Он заменит ГОСТ, действовавший более 30 лет. Одним из ключевых нововведений станет четкое разграничение понятий растворимый кофе и кофейный напиток. Ранее многие смеси позиционировались на рынке как разновидности кофе, хотя таковыми не считались. Далее в эфире Максим Привалов.
0: Новости на русском.

Праздники заканчиваются, хорошее настроение остается. Ну, по крайней мере, я вам этого желаю. Привет, с кем не слышались, в эфире Русского радио по-прежнему Максим Привалов. Вместе со мной, ну, расскажу, кто будет, кто не спит, кто у нас обязательно выступит, споет. А вообще, всем, кто пока еще не отправился на боковую, готовится к завтрашнему рабочему дню, большое спасибо за присутствие. Вместе, вот, знаете, мы это присутствие чувствуем. Не видим, иногда не слышим, но чувствуем. Вместе весело не только шагать по просторам, но и в эфире вместе гораздо веселее. Теперь про артистов. Значит, кто в этом часе обязательно с собой украсит наш эфир? Пообещаю вам выступление певицы Славы. Сергей Лазарев заглянет на огонек. Будет Анна Асти. Артур Пирожков представит новую песню. Джонни, Мари Краймбри и многие-многие другие. В общем, это русское радио. У нас много музыки. И вся любимая. Ура!

Я не смогу забыть тебя, не смогу забыть тот взгляд. Я не смогу простить себя.

0: Джонни на русском. Я не смогу забыть. Надеюсь, эти майские были действительно незабываемыми. Запомнится вам чем-то очень приятным. 11 мая заканчивается финальный аккорд майских праздников. Финальные порции шашлыков сегодня были употреблены. Хотя они шашлыками едиными, в Москве вон целый грузовик с семечками сегодня перевернулся. Можете себе представить? Не с какими-нибудь, а с тыквенными. Их люблю особенно. Так вот, фотографии в интернете гуляют. Прям, по-моему, на Калужском шоссе. То есть огромное шоссе многополосное. Все усыпано семечками. С одной стороны, конечно, круто, прикольно. С другой стороны, жалко. Особенно тех, кому они не доехали. В нашем эфире тоже дальше перевернется грузовик с суперхитами. Поэтому далеко не уходите. Будем собирать. Ждем Анну Асти, преданной бывшей. Новинку представит Артур Пирожков, Денис Клявер, певица Слава, Сергей Лазарев. Будет кого послушать прямо сейчас на русском. Елена Север.
1: Смотришь

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки. Но главное, их вовремя исправить. Ты знаешь, мам, у меня есть...

Добро на русском радио. Ты знаешь мам, но мамы всей страны сейчас на низком старте, потому что с конца мая обычно начинаются летние каникулы у детей. Понятно, что к концу этих каникул мамы наоборот говорят, ну когда же чадо в школу уже идет, да? Но в начале все... Нет, это все равно радость. Мамы дорогие, терпите. А вообще скрипы, стоны, потому что после майских праздников сограждане будут выходить завтра на работу. Ну, успокою вас, напомню, что неделя будет короткой. Не успеем устать, не успеем соскучиться по отдыху. Скоро он вернется. Я тоже скоро вернусь, никуда пока не ухожу. Буду с вами, ждем Анну Асти обещанную и новинку от Артура Пирожкова. Уже

0: Новая песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское радио.

0: И в конкурсе красоты, и в конкурсе доброты, и даже в конкурсе широты и долготы. Мне кажется, он точно бы победил, потому что он самый красивый. Это Артур Пирожков, только что на русском. Миш Набоков пришел меня сменить.
1: Да,
0: Миш, добрый
1: привет,
0: вечер.
1: Привет, Максим,
0: скажи,
1: привет.
0: Вот если бы ты победил, одержал победу в какой-то номинации, это какая была бы номинация? Ты мистер кто?
1: Слушай, я достаточно много где учился, много чем занимался, но вот единственное, что я умею делать круто, вот действительно круто, профессионально, это показывать, как сопит ежик. Вот если есть такая номинация, я был бы победителем.
0: Так, скрытые таланты мы должны явить миру.
1: Сопи. Хочешь?
0: Да. Да.
1: Ну смотри, сейчас будет большая премьера, внимание.
0: Как живой.
1: Да?
0: Слушай, ну тебе будет чем заняться этой ночью. Если закончится музыка,
1: ребята,
0: до утра сопи.
1: Досопим до утра.
0: Да, так и будет. Все. А я уже выгляжу и чувствую себя как мистер, которому пора отдохнуть.
1: Давай.
0: Спасибо. Хорошей ночи. Оставайтесь на русском. Пока.

0: радио. Больше, чем радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Марина Лихачева. Белый дом считает, что усилия по урегулированию украинского конфликта сейчас застопорились. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает РИА Новости. По его словам, Вашингтон готов участвовать в поиске мирного решения. Капитальный ремонт трех крупных подземных переходов в центре Ростова-на-Дону, включая устранение последствий демонтажа ларьков, начнут не раньше 2028 года. Об этом сообщили ведомости ЮГ со ссылкой на городскую администрацию. Переходы на пересечении улицы Большой Садовой с Буденновским, Ворошиловском и Кировским проспектами, а также на Буденновском проспекте у улиц Московской и Станиславского имеют особый статус. Самыми доступными направлениями для летнего отпуска внутри страны стали Подмосковье и города Золотого кольца. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов. Стоимость отдыха в Московской области стартует от 5000 рублей в сутки. Отдых на Черном море обойдется в 7-10 тысяч рублей на человека в день. Крым представители отрасли называют традиционно недорогим вариантом. Это вся информация к этому часу. С вами была Марина Лихачева.
2: Спонсор программы ООО «Автоцентр» на Гагарина.
3: Классный тенок мне муж купил, по низкой ставке мне муж купил, в Олимп Запад мне муж купил и не копил.
4: Забирайте ваш тенет уже сегодня на очень выгодных условиях. Какой срок кредита или первоначальный взнос решаете вы? За тенет в Олимп Запад. Город Ростов-на-Дону, улица Каширская, 8/5. Телефон 303-302. Кредит предоставляется банком-партнером АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Так, праздники закончились. Чувствую, всем нам нужна психологическая поддержка. И, кстати, очень круто это умеет делать супруг одной моей знакомой. Он у нее в контактах записан как ретро-меркурий. И когда у нее там не очень с настроением, она идет со своими подругами гулять, он всегда ей пишет: «Моя девочка, можешь сегодня смело творить всякую дичь. Всю ответственность я беру на себя. Твой ретроградный Меркурий».

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Что слушать?

0: новая песня на русском.
1: Музыка моя, это ты, в сердце про тебя хиты.
2: Всем привет, это Дмитрий Колдун. И вы слушаете мою новую песню «Музыка моя» на русском.
0: Русское радио.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Помню, когда поступал в музыкальный колледж, это как раз было в августе, спасибо Моту за напоминание. В общем, нужно было написать сочинение. Ну, я написал, сдал, меня подзывает приемная комиссия, говорит кто-то из педагогов: Михаил, а вот почему именно музыкальное училище вы выбрали? Можете объяснить? Ну, я отвечаю, что мне нравится музыка, все такое. Педагог мне говорит: очень зря, я бы посоветовал вам медицинский колледж. Ну, я в шоке, спрашиваю, почему именно медицинский. Он такой: ну, судя по почерку, у вас есть все данные.

Миша Табаков, Авторском радио вместе с вами. Не отпускаем никуда наше праздничное настроение, которое, в принципе, еще не так далеко убежало. Я вот недавно убедился, что погода, согласитесь, влияет не только на самочувствие, но и на аппетит. Поэтому, что я предлагаю синоптикам весной? Говорить не только, сколько на улице градусов, но и обязательно указывать, что атмосферное давление шашлыка в пределах нормы.

Гриш Набоков на Русском радио вместе с вами. Один мой знакомый работает сисадмином и недавно мне рассказал историю, которая могла бы послужить сценарием для какого-нибудь сериала про офис. Вот недавно к ним пришла новая сотрудница и попросила его настроить почтовый ящик. Только говорит, пожалуйста, по фамилии его называть не надо, я очень прошу, а то письма никто читать не будет. Он говорит, ну ладно, хорошо, а как фамилия-то? Она такая, Троянова.

0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна.
1: Ты знаешь, с первой улыбки, с первого взгляда, с первых слов. Соединила, не отпустила нас.
0: Русское радио.
2: Потому что без тебя остановится земля. И на самом важном прервется связь.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

моя судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Я всем это говорю постоянно. Лучшее лекарство — это любимые песни. И дети, да? Недавно одна подруга рассказала, пришла с работы, целый день болела голова, таблетки не помогали. Легла, рядом вертелась ее дочка. 3,5 года где-то ей. И кричала: «Мам, давай поиграем, давай поиграем». Мама отвечает: «Дочка, чуть позже, у мамы болит голова сильно. Так сильно, что сейчас лопнет. Давай чуть позже». 5 минут проходит, дочка опять говорит: «Мам, давай все-таки быстренько поиграем, пока голова не лопнула, а то потом толку от тебя будет мало».

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Что поднимает нам настроение? Конечно же, всегда любимые песни. Иногда и люди, порой даже самые близкие. Вот, например, одна знакомая рассказала, ее муж недавно у себя в сумке нашел рентген ее носовых пазух. Это изображение, представьте, череп с открытым ртом, достаточно жутковатое. Что бы вы сделали? Наверное, положили бы обратно, да? Что сделал ее муж? Он подумал, что нужно обязательно показать его, это изображение своим коллегам по работе и сказать, вот, это моя жена, познакомьтесь.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Сегодня отмечается интересный праздник – Международный день женщин в математике. Как вам такое? У всех блондинок есть уникальная возможность показать свои дипломы, наконец-то похвастаться грамотами. Я сейчас вспомнил, у меня дома лежит всего одна грамота. Это 15-е место за участие в конкурсе по бальным танцам. Обязательно напишите об этом в стол заказа в Тарусском радио. Мне и Мише Набокову. Это можно сделать в нашей группе ВКонтакте, пожалуйста. В Одноклассниках. Пишите в наши мессенджеры многочисленные по номеру 8-916-003-105-7. К счастью, полную подробнейшую инструкцию к столу заказа в Тарусском радио давно записали сливки и отпетые мошенники. Поэтому давайте просто послушаем.

0: встретимся.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». И вы слушаете нашу новую песню «Малахит» на русском.
1: Русское радио.

это уже «Стол заказов» на Русском радио. Да ладно, да ладно! Вы что, не спите, что ли? Ну, я считаю, это подвиг. И заслуживает аплодисментов. Молодцы. Олеся написала, передает привет своей семье Кирильцевых, сестре, братишке, также мамуле с папулей, пишет их. Обожает. Просто сейчас едут домой в Москву из дачи. Так, ну папуль-то чуть отдохнуть дайте, пожалуйста. Кто-нибудь может порулить, нет? Все на папулю опять, да, свалили? Эх, ну ладно, ладно. Марин передает огромный привет своему любимому человеку Александру Грачеву. Он сейчас в командировке. Марина очень любит и ждет. «Доброй ночи», пишет нам Танюшка. Цитата: «Передайте привет Наташке Трегубовой. Пеки, пончики, быстрее, есть хочу. Заморила голодом. И чешем домой быстрее. Киски и Татошка ждут». Ну, надеемся, что кискам и Татошке тоже что-нибудь достанется. Правда, пушистикам пончики ни в коем случае нельзя. Вы же знаете, да? Но мы же никому об этом не расскажем, правильно?

Возвращаемся в стол заказов Старосского радио. И как же я это обожаю. Ну, как же я люблю поздравления. И наши статисты тоже любят. Дарья поздравляет своего мужа Евгения Мартынова с прошедшим днем рождения. Желает здоровья крепкого, успехов в работе. Ну, а уважаемым слушателям хорошего настроения в эту ночь и легкой, ну, скажем так, предстоящей рабочей недели. Это еще не все. Думали, все, что ли? Сейчас. Это только начало. А тем, кто отдыхает, хорошего отдыха. Вот теперь все. Ну, а кто отдыхает, есть такие вообще, нет? Напишите в стол заказов на Русском радио. Мне кажется, уже нет. Вот даже, вот, представьте, посмотрите, Наталья Подольская уже в музыкальном строю и работает.

Стол заказов на Русском радио в самом, что и на есть, разгаре. Доброе утро, Красноярск. Анатолий поздравляет любимую жену Оксану с Международным днем медицинской сестры, а также всех медсестер страны и мира. Желает всем удачи, крепкого здоровья в вашем нелегком труде. Лана передает громадный привет своим коллегам Эдемчику, Пекарю, Светуле и Катюше. Легкой смены, только вперед. И только с чем? Ну-ка все вместе. С каким шашлыком? С песней.

Самая короткая дорога в стол заказов на Русском радио. Это официальная группа Русского радио ВКонтакте. В Одноклассниках. В принципе, дорог очень много, и они все, в принципе, не длинные, да? Ирина написала, цитата: «Поздравьте мою дочь Анастасию с Днем медсестры. Пожалуйста, пожелаем даже здоровья, счастья, удачи». Очень любит Ирина свою дочь Анастасию, а мы с удовольствием поздравляем. Кипенко Александр из Петровска-Забайкальского желает хорошего дня, отличного настроения своей доченьке Арише. Пишет: «Все будет хорошо». А почему все будет хорошо? Да потому что Владимир Пресняков. Есть у кого-то вопросы? Нет? Вот и все.

стол на Казахстанском радио. Яна из Брянска передает большой привет своей больнушке, доченьке Кире Силаевой. Цитата: «Выздоравливай поскорее». И любимому мужу Димке тоже огромный привет. Я вас очень сильно люблю. Яна, Кира, супруг Димка, к счастью, у нас есть специальная оздоровительно-профилактическая песня. Принимать 3 раза в день запишите, желательно до еды, потому что присутствует побочный эффект. Это танцы.

А я знаю, что вы ждали все это время. Когда же, ну когда уже мы послушаем сообщение в столе заказа в Таросском радио из нашей официальной группы в Одноклассниках? Ну вот, ну наконец-то пришло время, и я хочу процитировать уникальное сообщение, на мой взгляд. Позвольте передать привет через вас и признаться в любви мужу Хабилу. Его жена Анастасия подписалась. Как вам такое? Это невероятно, потому что обычно после свадьбы девчонки говорят вот так.

0: Че-че-че.
1: Стол заказов на русском радио.
2: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Стол заказов на Русском радио.

0: Это действительно нереально. Все-таки успел, а? Все-таки залетела в последний вагон убывающего поезда под названием «Стол заказов» на Русском радио. Аллочка из Сочи написала южный, теплый морской привет и прекрасного весеннего музыкального настроения. Фух, дайте отдышаться. Фух. Вот теперь все.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: что слушает страна.
1: И как бы ни старался, нига,
0: Русское радио.

0: тобой сыграем в прятки. Я тебя искать не буду.
1: Только лучше.